0: наконец-то.
1: 7:03.
2: 7:03.
1: Больно начинать понедельник после активных выходных, я согласна с вами.
2: Конечно, больно, да. Тем более, что в воскресенье я занимался в зале спортом. Молодец,
1: хорошо,
2: молодец.
1: Хорошо, что ты подметил, чем ты там занимался.
2: Я даже и не скрываю это, потому что я считаю, что в последний месяц лета это нужно сделать.
1: Потому что ты все еще надеешься к нему подготовиться?
2: В сентябре я буду не сиять. Но всем буду говорить, я в зал ходил, такое тело там. Ну ладно, последний месяц лета — это такая немножко грустная история. И вот буквально через 31 день мы будем петь «Я календарь перевернул».
1: Пожалуйста, избавьте
2: меня. И снова третий. Ну ладно, хорошо.
1: Избавьте. А я вспоминаю, каким был начало августа в прошлом году. И вот хорошо, что телефон подкидывает всякие разные воспоминания. Я тогда была на озерах, на Белё. И тогда мне жестко не повезло с погодой, потому что всю неделю какие-то порывы ветра непонятные, в общем, прохладная погода. И я тогда думала, ну вот в этом-то году, в следующем, вернее, я точно оторвусь. И не оторвалась.
2: Не оторвалась, да? Но Алтай тоже был неплохо. Что ты, правда же?
1: Я имею в виду про какие-то такие вот хакасские
2: места. Хакасские места?
1: Да.
2: Я думаю, что из Хакасии с любовью мы просто какую-нибудь композицию включим. Да? Там же много вот этих вот знаменитых композиций хакасских.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну, мы сейчас быстренько...
2: Она и не Токио, и Писимикен...
1: Я так примерно в классе в 4-м делала. Ну, ничего, девчонки быстрее же, чем мальчики развиваются, поэтому здесь простительно. Друзья, мы начинаем. Это Сева Бельмасов.
2: Это Юлия Майнгард. Радио

0: реклама.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Понедельник, день, как тяжелый, нет?
3: Когда ты понимаешь, что это понедельник, 3 августа, и чуть меньше, чем через месяц начнется она, то тогда как будто бы да. Но если абстрагироваться от этих мыслей и держаться вместе вот такого вот мнения, то мне кажется, очень даже и комфортно, в принципе.
2: Ну, давай какую-нибудь хорошую историю про осень, да, вот урожай. Урожай, засолочки, баночки. Вот я это люблю сразу же. Время по всем родственникам проехаться. Угу. Обожаю.
3: Собрать
2: с большой
3: это, да?
2: сумкой, да. И, в общем-то, еще и сразу же засоленное.
3: Вот. К себе никого не звать,
2: к
3: да?
2: себе никого не звать.
3: Без и... всех, я поняла.
2: Сам наслаждаюсь. Ну ладно, а в польском детском саду детей научили солить огурцы. Вот если бы меня в детстве учили солить огурцы, я, может быть, и не ездил бы ни по кому. Вот, ну, какое-то... Наконец-то образовательное учреждение учит то, что реально пригодится в жизни.
3: Mm-hmm.
2: Ну, правда же, вот эти вот они берут огуречки, укропчика, туда раз, немножечко
3: про
2: уксуса.
3: Про гвоздику не забываем?
2: Гвоздику. Ну, конечно, все, это баночки прокипятили. И вот получается у тебя вообще засолочка замечательная. Подожди, а их случайно ничего гнать не начнут? Потому что ну, бабушки учат, скорее всего, закатывать огурцы, а дедушка другое.
3: У нас реально с тобой как по Wi-Fi мысли сходятся, потому что я думаю, ну, есть же какой-то следующий уровень.
2: Конечно, после огуречка.
3: Поэтому после деда, после отца, да, самогонный аппарат кому по наследству переходит? Конечно же, внукам. Потому что куда его девать вообще?
2: Ну вот закатки они закатывают на год, да, там получается. А
3: да.
2: Вот эти другие напитки там на ближайшие 10-11 лет.
3: А я бы это сделала, разделила так. Вот есть уроки трудов, технологий для девочек и для мальчиков
2: да.
3: в школах. А в детском саду, если уж они по такой же системе пошли, хорошо, давайте так. Девчонки у нас за засолку отвечают.
2: Да.
3: Пацаны просто гонят.
2: Ну все.
3: Ну не по жизни.
2: Мы газуем.
3: Долбай!

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Время больших перемен с «Водолей». Скидки до 70%. Смена экспозиции и акции от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с «Водолей». Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
6: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Я катанул туда-сюда на автомобиле Zikr 9X.
3: Это ну большой и как
2: представительский
3: оно?
2: Внедорожник, да, то есть как бы, ну, внедорожник это громко, конечно, сказано. Угу. Давай так, вот 1000 лошадей, это, конечно, тема. То есть, когда ты пуляешь на обгоне, у тебя крейсерская скорость неплохая, прям это хорошо. Но минус какой? При вот том, что это отдельная категория, потому что он тяжелый, он больше 3 с лишним весит. Это всего лишь 40 литров для генератора бак. И вот нам приходилось 4 раза останавливаться, а в регионах так разных бензина что-то не сильно густо, особенно на белорусских заправках. И вот я тебе могу сказать, что вот этот момент высадил больше всего. То есть 40 литров для такого огромного монстра, который за 200 километров высадил полностью всю батарею, а потом еще и начал жрать 8 по 10 литров на сотку просто как генератор. Но, ребят, у меня тогда вопрос. Конечно, 1000-сильные моторы — это, ну, в заправке лютая тема, и на 8 на 10 литрах это манна небесная. Но экономия весьма иллюзорная, учитывая, что прикольно, конечно, лупит, но останавливаться приходится постоянно, чтобы что-то где-то дозалить. Он все время меняет в зависимости от нажатия газа километраж. То есть ты ехал, у тебя было 700 километров, через 15 минут у тебя осталось 500. И ты такой, типа, меня обворовали. Вот, на самом деле, как бы такая тема с гибридами, электричками и тому подобными штуками в условиях современной действительности, нашего климата, манеры езды и так далее, должна быть очень продумана и вами головой обработана, прежде чем купить. У нас есть кто-то из вопросов или звонящий, или написавший?
3: У нас есть написавший, но напоминаем номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Александр, хотел спросить про Kia Spectra. Как машины вообще, надежный ли мотор?
2: Давай так, Spectra — это самый-самый плинтус. То есть машина, которая, ну вот, нам конкретно последний раз в руки попадала на тест-драйв, была в Ижевске собрана. Честное слово, вот вопросов по материалам я даже задавать не буду, потому что в этом дешевом сегменте главное, что они просто есть. По моторам были случаи, когда и ловили наши радиослушатели неприятные вещи, фидбэки. И, наверное, единственное, что могу сказать в защиту Spectra, она очень-очень-очень дешево стоит. И в содержании в том числе. Но, если мы берем, допустим, на сравнение тагазовский какой-нибудь акцент, если мы берем даже Chevrolet Lachetti, собранные в Узбекистане, ну, они еще фору дадут Spectra в некоторых вопросах. Давай дальше.
3: Да, есть еще один вопрос. Александр, помогите. Nissan Qashqai, примерно 2014-15 год, или Outlander XL? Какие болячки и проблемы?
2: Ну, Outlander, конечно, он больше будет. Болячки, проблемы везде одинаковые в плане перегрева вариатора. Проверять надо все. Если нужен багажник побольше, то однозначно Outlander остается. Если хочется получить комплектацию чуть шире, берем просто 2-литровый Qashqai и ездим себе спокойненько. Знаю людей, которые эксплуатируют эти машины долго. Мне очень нравился он в последнем кузове по сочетанию цены и качества.
3: Ну, еще один вопрос. Есть ли достойная альтернатива с левым рулем у Honda Stream примерно 2015 года? Ценовой диапазон до 1,5 миллиона рублей.
2: Ну, с левым рулем, наверное, я бы не советовал рассматривать какие-то микроавтобусы европейского производства с серьезными очень пробегами. Конечно, там подкупает этот мультивэн на полном приводе с халдексом своим. Но, честное слово, вот этот класс, к сожалению, в бюджете в таком будет либо ремок ремком, но потасканный очень, либо очень взрослый автомобиль. И вдариваться, допустим, в покупку какой-нибудь H1 Grand Star, он же самый из Кореи, особенно с дизелем, я бы тоже не стал. Там тоже вложения могут насветить такие, что мало не покажется. И в динамике он проигрывает. Поэтому альтернативы с правым рулем, с левым рулем стриму тому же самому очень тяжело будет найти. Можно посмотреть универсалы, либо уже смотреть кроссоверы. Но кроссоверы, опять же, в бюджете 1,5 миллиона, это весьма поношенные вещи с пробегами под 250. И тут останется что-то, скорее всего, японское. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
5: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Расмин Роман Александрович. Ограны по 204-540-223-200-114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Доброе утро всем, ребята. Вы знаете, вот когда запускают какие-то проекты, ты порой удивляешься их креативности. Вот, допустим, в Москве, вроде как столица, да, извините меня, хотят запустить проект по мирному соседству людей и бобров.
1: Вот молодцы. Я считаю, что после песни «Бобр», вот и то самое слово...
0: Бобр-кура.
1: Да.
0: Бобр-кура. И, между прочим, извините меня, это называться будет «Бобровый менеджмент».
1: Ой, хорошо.
0: Это вам не просто так. Система, которая поможет людям и бобрам безопасно существовать в городской среде, возможно, каким-то образом даже общаться, каким пока непонятно, но явно у креативщиков есть план. Площадкой для эксперимента станет «Бобровый остров» на Москве-реке. Там много лет живет одна семья бобров. Mm-hmm. Знаешь, вот такая, как есть люди, которые живут в каких-нибудь дальних-дальних деревушках.
1: Конечно.
0: Там вот один дом, одна семья. Они такие, мы в деревне.
1: Мы в деревне отдыхаем, все.
0: Да, хорошо.
1: Подожди, а что сделают с тушенками из тех самых вкусных бобров?
0: Тушенка из бобров?
1: Да, ты не ела?
0: Нет, ни разу, я даже не слышала про
1: такое. Хочешь, попробуешь?
0: Нет.
1: Завтра чемпионов.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Накануне в Самарской области при атаке беспилотников загорелся склад «Wildberries». По данным компании, пожар возник на логистическом объекте. Пострадавших предварительно нет. Прием и отгрузка товаров временно перенаправлены на другие площадки. Удар подтвердил губернатор региона. Об этом пишут «Осторожно новости». В августе в разгар уборочной кампании в России могут подешеветь овощи открытого грунта. Картофель, капуста, морковь, лук, а также помидоры, огурцы и зелень. Однако осенью цены на них снова вырастут. В непродовольственном сегменте ожидаются распродажи садового инвентаря и летней одежды. Об этом сообщает Ньюслаб. Минпросвещение установило лимит внеурочной деятельности в школах – не более 10 часов в неделю. За весь период обучения в начальной школе разрешено 1350 часов, в основной – 1700, в старшей – 680. Соответствующие рекомендации направлены в регионы, пишет «Коммерсант». В легендарный долгострой на Стрелке в Красноярске переехало краевое учреждение. Центр мониторинга качества окружающей среды разместился в здании Набилинского 7, которое достроили в сентябре прошлого года. Аренда 2000 квадратных метров обошлась почти в 20 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллионов потратили на капремонт. Строительство этого здания началось еще в 2007 году. За почти 20 лет оно сменило несколько владельцев и стало одним из самых известных долгостроев города. Владельцем здания сейчас является предприниматель Павел Долгих. Об этом сообщает НГС-24. Возле ТРЦ «Планета» в Красноярске построят большую школу на 1280 мест с катком на территории. Участок уже определен, проектирование начнется после заключения контракта с новым подрядчиком. Он согласился выполнить работы за 50,5 миллионов рублей. Ранний подрядчик сорвал сроки, поэтому тендер провели заново. Проект должен быть готов до 30 декабря 2027 года. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 30, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск

0: Красноярске 8 утра.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

8:03 в Красноярске. Друзья, всем доброе утро. Сегодня понедельник, 3 августа. И вот мы вступили с вами в самый завершающий месяц этого лета. Он нас радует невероятно жаркой погодой. Как ваши выходные прошли, хочется спросить, потому что, слушайте, мне кажется, красноярцы решили от жарких выходных взять все. Ну, мало ли, а когда это еще будет? У меня лично случились какие-то просто невероятно насыщенные событиями выходные дни. После таких хочется еще немножечко отдохнуть, вот эмоционально, физически. Но сегодня как раз тот самый день, когда, в принципе, если у вас есть возможность сокращенного рабочего дня, то, конечно, здорово бы это сделать. 3 августа, понедельник, напоминаю, сегодня мы с вами движемся дальше. Впереди у нас, конечно, все приправлено качественной музыкой, а будут и розыгрыши призов, и, конечно, актуальные новости. Напоминаю про автомобильную рубрику «Встречка», которая стартанет в 8:45 в прямом эфире, поэтому, если есть что спросить насчет вашей машины, обязательно звоните по номеру 320600 в назначенное время. Зовут меня Юля Майнгард. Всем большой привет, доброе утро!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
9: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: на твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8 часов и 12 минут в Красноярске. Вы знаете, в августе действительно ожидается очень много городских событий. Одно из это, наконец-то, откроется лестница, которая вот будет вести от Брянской до часовни Параскевой Пятницы. 655 ступенек планируется, 2 смотровые площадки. И все это обещают, по крайней мере, сдать уже к 10 августа. Лестницу, кстати, ну так, на всякий случай, строят за примерно 44 миллиона рублей. И вот говорят, это такой будет новый пешеходный маршрут, где можно будет красиво полюбоваться вечерним или дневным городом, в общем, отдохнуть. Знаете, есть ощущение, что город мотивирует нас на поднятие уровня активности и увеличение количества шагов, а еще предлагает наслаждаться прекрасным и смотреть чуточку шире. А мы как будто бы и даже не против. Ну а для вас еще информация на правах рекламы, которая вам однозначно будет кстати, потому что квартирным вопросом занимается, наверное, каждый второй. И вот, выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на то, что вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской. Там рядом озеро Парк Октябрьский. И это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, с закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Все это мы с вами ценим, потому что, ну, мне кажется, современная жизнь, она предполагает именно такие комфортные реалии. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: У вас ремонт, а в Водолее скидки до 70%. Смена экспозиции и акция от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 8 часов и 22 минуты. За окном уже плюс 22 градуса. На дорогах тройка. Давайте проверим более детально. Правый берег движется пока, в крайнем случае, свободно. А вот что касается левобережья, здесь у нас несколько ДТП и ограничен участок на Партизана от Краснодарской практически до Кристалл-арены. Я так понимаю, что из-за аварии есть небольшое локальное затруднение при выезде на Гайдашовку. Вторая Брянская на спуске к кольцу немного тормозит. Ну и, наверное, самая большая пробка к данному часу — это Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова. Имейте в виду, что сегодня будут временно ограничены проезд и парковка автомобилей на трех улицах города. Это Дубровинского, Партизана Железняка и Пограничников. Там убирают дорожную сеть города, в том числе на парковочных местах, поэтому оставить машину в некоторых частях, собственно, вот названных улиц будет нельзя, и ограничения продлятся до 23.00 сегодняшнего дня. Друзья, также напоминаю вам, что совсем скоро в 8.45 мы с вами поболтаем об автомобилях с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Номер нашего прямого эфира 3-2-0-600.
0: Красноярск.

0: Красноярске 8 часов и 29 минут, а вы слышали про такое понятие, как феномен Мадленки Пруста? На самом деле это то, что нам с вами очень сильно знакомо, когда знакомые запахи нас возвращают в какие-то воспоминания из детства. И вот нейробиологи задумались, а почему же так происходит? Почему же, когда мы чувствуем запах, допустим, свежеиспеченных блинчиков, да, мы тут же возвращаемся в детство, куда-нибудь там в деревню к бабушке, либо же если мы чувствуем запах асфальта, то мы сразу возвращаемся вновь в свое детство, уже в свой двор, и у каждого человека вот это вот свои какие-то впечатления и воспоминания. Все оказалось максимально просто. Воспоминания связаны с какими-то особыми клетками в обонятельной системе мозга, и формируются они с самых первых дней жизни. Механизм работает следующим образом. Ученые провели эксперимент, и они молодых животных знакомили с какими-то приятными природными ароматами. Потом проверяли их реакцию во взрослом возрасте. И оказалось, что, в принципе, воспоминания о запахах сохранялись только у тех, у которых были активны такие вот клетки той самой обонятельной системы. Поэтому, друзья, знаете что? Мне кажется, это ведь воспоминания не только из детства у тебя возникнут. Во взрослом возрасте тоже важно дышать чем-то, ну, как минимум, приятным. Ну, и ассоциировать это тоже с чем-то очень хорошим. Надеемся, что в вашем сегодняшнем дне получится вот такой вот аромат из воспоминаний. Ну, а если нет, я думаю, что вы сами себе его организуете точно.
1: Красноярск FM.

чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Раз Роман Александрович. Ограны по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
2: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска. Если вы будете лететь компанией «Аэрофлот» и вам предложат курица, рыба или нут, то не удивляйтесь, потому что «Аэрофлот» добавил лактовегетарианское питание в эконом-классе на дальних рейсах. То есть, если ваш полет будет более 7 часов, если вы вылетать будете из Москвы, то действительно вам могут предложить третье горячее блюдо из лактовегетарианского меню на выбор. Говорят, пока что это проект пилотный, он вот с 1 августа уже действует. В течение месяца будут проверять, тестировать, как оно вообще и будет ли пользоваться спросом, и новый рацион станет таким третьим вариантом горячего наряду с мясными и рыбными блюдами. Говорят, в компании приняли такое решение после тщательного анализа отзывов пассажиров и данных о росте числа людей, которые поддерживают вот такое вот лактовегетарианское питание. Интересно, что войдет в меню? Так вот, будут новые 4 блюда, а это пенны с томатным соусом и сыром, это полба с шампиньонами и томатами, соусом, жареный картофель с грибами и укропом, и также паста фарфали со сливочным соусом, грибами и травами. Слушайте, звучит, по крайней мере, нормально. И хочу сказать, хорошо, что вы будете вскоре накормлены.
7: Завтрак чемпионов.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
1: В Красноярске 8:45. В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Александр Морозов вот-вот уже к нам подключится. Ну а вы пока можете звонить по номеру 320-0600. Будете самым первым. Ну, то есть, если вот есть прям принципиальный вопрос, дозванивайтесь. В том числе пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ», специальный раздел «Встречка». Саша, доброе утро.
2: Саш, да, привет. Доброе утро. Как ваши выходные прошли?
1: Ой, настолько насыщенно, что как будто бы отдых нужен еще.
3: Да.
2: Это-то рабочие выходные, они всегда такие. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер 320-0600. Эфир у нас прямой, поэтому звонить тоже надо прямо сейчас, если есть вопросы. Если хочется про какую-то машину спросить, если хочется про свою рассказать, либо озвучить какую-то популярную тему среди автомобилистов, да, пожалуйста, мы всем рады, будем счастливы вашему звонку.
3: У нас есть вопрос.
1: Да, у нас есть сообщение. Александр, есть какая-нибудь информация или отзывы об автомобиле Sanyan Rexton 2.2? Что можете сказать о двигателе и коробке на этом автомобиле?
2: Ну, Rexton вообще всегда был, в принципе, такой достаточно боевой моделью. Просто у Rexton было, скажем так, не самое удачное решение взять на вооружение старые европейские какие-то вещи. Но по факту, вот если смотреть четвертый рестайлинг, это достаточно свежие машины, я бы сказал норм. Почему? Потому что до ума многие вещи довели, немножко, конечно, упростили тему там с проходимостью и так далее. Сделали, знаешь, вот этот вот вариацию чисто на заднем приводе. Да кому она нафиг нужна в нашей стране, эта вариация, вот честно. Никто у нас не возьмет подобного класса автомобиль на заднем приводе. Поэтому, если мы смотрим свежие модификации, привозные, так называемые, там, в районе 21-22 года, то эта машина будет интересна именно на полном приводе. По дизельному оборудованию сразу скажу, надо чекать и разговаривать со специалистами, потому что далеко не все оно ремонта пригодно, потому что на предыдущих версиях с дизелем были вопросы. Система полного привода меньше у меня вызывает опасения. Вот именно дизель, с учетом того, что у нас сейчас происходит, снижению качества и так далее, вопросики-то может вызвать. И вот здесь главное не попасть на дорогостоящий ремонт. В целом рулиться стало лучше. По салону, ну так, более-менее порядок навели. Не выглядит он, конечно, суперсовременно. Он в своем таком каком-то, знаешь, мире существует с этим селектором от Бэхи, но в любом случае, если мы ищем такой чисто классический, нормального размера автомобиль с достойным опционалом и салоном, это оно, притом на дизеле. Если мы хотим что-то более современное, управляемое, там, чтобы салон был футуристичней, ну, сорян, другие машины надо просто смотреть. Давай дальше.
3: Да, есть вопрос, Саш, от меня лично. Вот сейчас отец рассматривает к покупке квадроцикл. Так вот, возникла дилемма, взять нового китайца ли, в эту сумму, там, в определенную, либо какую-нибудь бэушную бирпиху.
2: Слушай, ну, с бирпихами я, честно говоря, вот тоже наелся. И со снежиками, и с квадриками. Бывают вопросы, особенно там по каким-нибудь, ну, знаешь, там зимой, вот когда ты поливаешь, бах, и ремень слетел, ну и что с ним делать, вот сидишь там, поправляешь его и туда-сюда, как на велосипеде на старом, ей-богу. Техника достаточно дорогая, но у BRP вот именно в снежных вариантах были очень хорошие вещи, плюс у них были UTV-шки, маверики те же самые. Я скажу так, если квадрик чисто прогулочный, без каких-то там претензий на очень жесткую выносливость, большие пробеги и так далее, китайские модели типа CF-ов, это вот оно. Там этого добра предостаточно. Какие хочешь, хоть шестые, хоть пятерки. В общем, тут надо просто посмотреть, что по бюджету пролезает. Ямахи, Гризли в плане надежности, выносливости и так далее, или там Рапторы те же самые, гоночные, никто не превзошел. Они реально, ну, просто зубодробительно выносливы, но при этом они, может быть, где-то не самые быстрые и далеко не самые дешевые. Поэтому, если уж смотреть как бы такой на выносливость, я бы смотрел ямаховский продукт. Если смотреть на прогулки, чисто так выехать на природу, да хватит вам и китайца за глаза, учитывая, что на них каких только тюнинг-комплектов нет, включая гусянки трехдисковые, чтобы можно было по снегу поливать.
1: Саш, поэтому давай ответим
2: тут подумайте.
1: На звонок.
2: Да, давайте, алло.
3: Спасибо, Саша.
4: Алло, добрый день. Меня зовут добрый. Наталья, у меня Daihatsu Mira ES. Вопрос. Mm. На светофорах у нее включается режим, как бы отключается мотор, а потом mm-hmm. она сама включается. А стоит ли отключать это, ну, если японцы придумали? Mm-hmm. Или все-таки, насколько при этом изнашивается что-либо в машине? То есть вот такой
2: ну, конечно,
4: вот
2: женский давайте вопрос. Так, системы старт-стоп. Хороши они на тех машинах, которые постоянно двигаются в городе и достаточно серьезные мощности. Я, честно, у себя такую систему вырубал всегда. Почему? Потому что меня просто бесит то, что она все время запускается, глушится. Зимой особенно или там супержаркие температуры, конечно, идет дополнительный износ. Это нагрузка на стартер, это нагрузка на двигатель, лишний старт-пуск всегда приносит больше, скажем так, износа, нежели просто обычная штатная работа. Но сделано это для экономии топлива. Люди сейчас сами вместо вот этой кнопки старт-стоп работают в очереди на заправке. Они просто стоят, глушат, двигается очередь, заводят, едут. Да, они дополнительно изнашивают. Кто не говорит о том, что моторесурс при этом не страдает. Кнопку придумали чисто для экономии. Но давайте вот положа руку на сердце. Но Мира, это ж маленькая машина. Ну, что она там у вас расходует? Ну, перерасходует она у вас лишние 150 грамм. Ну, 200. Ну, как бы это не повредит гиганту мысли, как в той книге. Ничего страшного с ней не случится. А вот навернуть стартер на такой машине, да вполне реально, кстати, в мороз минус 35, вообще запросто. Поэтому я бы, на самом деле, вырубал. И, честно, мне эта система... Ну, кажется, иллюзорное, учитывая то, что мы с вами дофига времени все равно в пробках стоим. И это топливо мы все равно сожжем.
4: Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Здравствуйте. Число погибших в результате теракта в Москве увеличилось до 5 человек. По данным «Известий», 2 человека скончались в больнице. Более 6 остаются в тяжелом состоянии. Как пишет «Коммерсант», целью был подрыв на веранде ресторана «Балди Росси». Женщина-курьер, пытавшаяся пронести коробку с бомбой, была остановлена охранником, после чего произошел взрыв, эквивалентный килограмму тротила. Ее тело было разорвано, пишет «Контекст». В Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли 3 человека. 2 пострадали, включая ребенка. По данным ВРИО главы республики Ольги Абрамовой, над регионом уничтожили 2 дрона. Один из них попал в автомобиль. Раненых доставили в больницу. Девочку после стабилизации перевезут в Ижевск. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. В Арбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина. Как сообщает Главное управление МЧС, все случилось на реке Анжа в районе села Агинское. Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Об этом пишет Ньюслаб. По данным Росстата, самые низкие показатели безработицы в России зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области уровень безработицы составляет 1%. В целом по стране в июне показатель составил 2,2%. Об этом пишет Ньюслаб. На новой неделе в Красноярске сохранится жара. В понедельник и вторник ожидается до плюс 31 градуса. В среду станет чуть прохладнее, но к четвергу столбики термометров снова поднимутся до 29 градусов. Осадки возможны со вторника по пятницу. К концу недели температура начнет снижаться. Днем будет около 25 градусов, а в воскресенье до 22. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: Сегодня днем солнечно, плюс 31. Скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду. Не забывайте про СПФ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
9: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
10: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
11: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
10: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9.02. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов и 4 минуты. Да, это мы, Юля Майнгарт и...
2: Сева Бельмасов. Он ребята, вернулся. Я здесь, не переживайте. Но я не с пустыми руками, я с подарком для вас, поэтому дозванивайтесь. 3-2-0-600, участвуйте, выигрывайте.
1: И выигрывайте что? Книга «Облачное перо» от издательства «Эксмо». 18+, между прочим, стоит отметить.
2: С огоньком.
1: Это такая новелла, захватывающая история с восточным фэнтези. Если вы любите всю вот эту вот романтику, в том числе какие-то тайные организации, борьбу за власть. И если вам нравятся дорамы, опасные какие-то союзы и герои, то действительно дозванивайтесь по номеру 3-2-0-600, забирайте книгу в потрясающем переплете, и я думаю, что вам будет приятно провести время как-нибудь вечерком, правда ведь?
2: Абсолютно точно. Я, кстати, знаешь, начал замечать то, что обратно вот возвращается все-таки живое чтение, да, люди прям берут вот эти вот свои красивые книги, выходят на набережные, кто-то на САПе, да, вот сплавляется и начинает читать.
1: Да, я, кстати, тоже
2: видела. Я думаю, вот вы молодцы. Это, во-первых, баланс держать. Во-вторых, не
1: бояться,
2: сбиться.
1: Что тебя куда-то унесет? Они просто доверяют этому миру.
2: Да, так можно же, ты знаешь, вот зачитаться, как в «Приключениях Шурика», так, что вообще ты уже оказался где-то не на Мане, а где-то под Абаканом.
1: Но, а иногда вот хочется, согласись?
2: Хочется и колется.
1: Ребят, 3-2-0-600, просто звонок, просто забираете книгу и, собственно, открываете для себя какой-нибудь новый мир. Ну, а пока вы, собственно, дозваниваетесь, давайте поболтаем о чем-то тоже таком приятном, восстанавливающем. Многие люди подсели на дыхательные практики. Мы это знаем, конечно же, да. И, собственно, расскажем про эти дыхательные практики чуточку позже, потому что нам важнее всего пообщаться с нашим слушателем. Доброе утро!
2: Привет, как зовут?
1: Алло, Вадим?
3: Вадим.
1: Ага, да? Вадим, скажи, пожалуйста, ты из какого района города?
3: Октябрьского.
1: Октябрьский. Ой, так мы здесь тоже рядышком, мы на Баумана. Скажи, пожалуйста, а ты уже встрял в какую-нибудь пробку? Сегодня, говорят, будут прям такие достаточно сильные ограничения движения? Или пока свободно проехал?
3: Ну, пока еще нет, пока только начал движение еще.
1: Ну ладно, тебе желаем счастливого пути, чтобы ни в какую пробку ты не встрял. Рассказывай, как у тебя выходные прошли?
3: Нормально, сплавлялись по Мане.
2: О, тоже, да?
1: С книгой или нет?
2: Попали мы.
1: Вадим, ты не тот самый человек, который плыл на САПе с книгой?
3: Нет.
1: Пока. Наверное, пока. А ты сплавляешься как? Уже там профессионально или пока еще любительски?
3: Ну, пока любительски еще. Несколько лет только так.
1: Ну, давай. Сколько раз ты уже плюхался в воду с САПа?
3: Ой, много.
1: Понятно.
2: Ну, нормально. Без падений не бывает.
1: Сева просто тут недавно девушку одну доставала. Вот из воды на САП ее пытался погружать.
2: Да.
1: Тебя кто-то уже так...
2: Короче,
3: ну, да,
2: если бывает, что, такое. Можно сделать вид даже. Знаю, просто, что вот, упал с сапа, ой-ой-ой, помогите.
1: О, да. Ну ладно, это мы, девочки, лучше делаем. Вадим, у нас есть для тебя один вопрос, связанный с городом Красноярском. Если на него отвечаешь правильно, то книгу забираешь. Готов?
3: Готов.
1: Итак, поехали. В Красноярске есть улица, из-за названия которой некоторые дедушки таят обиду. Так вот, что это за улица? И тебе три варианта ответа. Переулок Гаражный, улица Бабушкина или улица Внучкина?
3: Бабушкина, думаю.
1: И ты абсолютно,
2: абсолютно
1: прав.
2: Ну, Вадим,
1: действительно, такая,
2: да,
1: улица имеется в Красноярске, а у тебя имеется книга «Облачное перо» от издательства «Эксмо». Мы тебя поздравляем.
3: Спасибо.
1: Вадим, просыпаемся. Чуточку бодрости добавляю.
2: Классно.
1: Класс.
2: Вадим на своей приятной волне. Спасибо, что слушаешь нас. Не отключайся, за эфиром расскажем тебе, как забрать эту книгу. А вы получаете порцию музыки.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярске 9 часов и 16 минут. Здесь завтрак чемпионов. И вы знаете, вот залипнуть в телефон. Ну, мы вообще знаем, что такое залипнуть в телефон, правда ведь? Особенно перед сном. С кем не бывает. Но это чревато дичайшими последствиями, как, допустим, случилось в Румынии. Там мужчина остановился на трассе, ну, так немножечко подышать, видимо. Залип в телефон и даже не заметил, как в нему сзади подкрался медведь. Ну, медведь начал его обнюхивать. Ну, то есть, как минимум, когда тебя кто-то начинает обнюхивать, ты должен как-то отреагировать.
3: Мне кажется, я знаю, как он залип на трассе в телефон. Просто маленько приспичило.
2: Не-не-не, смотри, он стоял. Все нормально. Ну, я понимаю, что это и стоя можно делать, но он в обыкновенном своем обличье стоял.
3: Одетый.
2: Одетый. А все это сняла на видео, собственно, ну, вот, видимо, машина, которая сзади остановилась, и там у машины был видеорегистратор. И ты знаешь, когда мужик только обернулся, когда медведь уже хотел сделать ему так кусь, и икры его немножечко попробовать на прочность. Угу. Мужик тогда, конечно же, он оглянулся, ну, и, собственно, ты понимаешь, он убежал, начал орать.
3: Он оглянулся посмотреть, не оглянулся ли медведь, чтобы посмотреть.
2: Собственно, медведь просто в испуге убежал, мужик тоже, история хэппи-энд получился.
3: Да, да, да. Это, знаешь, это хорошо, когда есть зоны для прогулок, и вот ты вместе с природой на уединение, да, вот так вот. Ну, или это медведь против думскроллинга.
2: Вот, я и хотела сказать, что это потрясающая реклама вот такого вот думскроллинга. Да. Вернее, даже антиреклама.
3: Антиреклама,
2: поэтому,
3: все,
2: ребята, вы знаете, что нам рассказывали в детстве сказки про этого серого волчка, который выходит за бачок. Это превратилось теперь в реальную историю. Но знаете, где можно спасаться? Конечно же, в комфортных условиях у себя дома, в квартире. И вот если вы выбираете квартиру, то для вас информация на правах рекламы. Присмотритесь к жилому комплексу «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это, загибаем пальцы, дворы без машин, а значит, ваши дети будут гулять без вас абсолютно спокойно. Это детские площадки.
3: Да, детские площадки, зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк, спорткомплекс.
2: ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии. Подробности на сайте 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
3: 6+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: О, арт-бетон. Город Красноярск. Огаренство 23-243-76-96.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Половина десятого в Красноярске. От Яндекса тройка. Давайте пробежимся по правобережью сначала.
3: На правом берегу у нас есть затруднения по улицам 60 лет октября, а именно в пересечении с Академика Павлова. Там у нас случилось ДТП. Есть также улица Мичурина на пересечении с улицей Щерца. Там у нас все очень-очень плачевно, все красным-красно. И, в общем-то, коммунальный мост в сторону центра сейчас серьезно затруднен из-за ДТП в левом ряду перед самым съездом с моста. Что на левом?
2: На левом берегу. Вторая Брянская. Брянская в направлении кольца притормаживают. Есть проблемы на Шахтеров. С кольца съезжая, мы с вами немножечко постоим буквально до поворота на Мужество. Кроме того, Высотная в направлении центра, съезд Николаевского моста чуть ограничен. Самая основная пробка — это по-прежнему Северное шоссе. Двигаясь в сторону Дрокина, мы с вами, я так понимаю, из-за дорожных работ немножечко пострадаем. Ну и также напоминаем вам про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 у вас есть возможность задать любой автомобильный вопрос по номеру 320-0600. Кроме того, вопросы вы можете оставлять в наших социальных сетях. Радио Красноярск ФМ, это группа ВК, специальный раздел «Встречка», либо в Максе по номеру +7 933 333 2962.
1: Радио Красноярск ФМ.

0: Юль, ну, третий день августа. Ты знаешь, что вот наркологи предупреждают.
1: Боже мой, я не ожидала, что мы с этого начнем.
0: С этого начнем. Ну, наркологи предупреждают то, что россияне могут чаще соблазняться в августе на всякие горячительные напитки. Поэтому будьте аккуратны.
1: А я знаю, почему, собственно, они соблазняются. Потому что они пытаются успеть то, что не доделали, то, что не взяли от этого лета.
0: Вот, конечно, абсолютно точно. Ты, видимо, была в этой лодке когда-то. Нет. Чаще...
1: Я промолчу.
0: Чаще пить начинают не только из-за отпуска, да, но и из-за желания вот не упустить вот это вот окончание лета, да. Но встречи с друзьями, шашлыки, поездки на дачу вот сопровождаются всем этим. И такое состояние называют синдромом недожитого лета. Да, человеку кажется, что теплые дни заканчиваются и нужно успеть вообще все. В результате вот этот горячительный напиток, который раньше появлялся только по выходным, становится вообще и в обычные будни.
1: А мне, знаешь, в кавычках нравится то, что все это можно оправдать каким-то синдромом. Если к тебе есть какие-то вопросы, вот, пожалуйста.
0: Это синдром, конечно.
1: Юль, во мне.
0: Но, давай так, как можно отдохнуть и без алкоголя?
1: Вступайте в мой клуб трезвенников, вот. Уже полтора года.
0: Плюсов масса, минусов нет.
1: Угу. Ну да, только люди вокруг всегда удивляются. Ты не пьешь?
0: Реально?
1: В смысле? Да. Наливайте себе просто водичку в бокал и ходите, никого не смущаете. В общем, да. Ребят, чуточку больше ЗОЖа в вашу жизнь. Ну и, конечно, успевайте догнать это лето. Я надеюсь, что у вас точно все получится.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9:46 в Красноярске.
1: Ну, такая серьезная, да, у нас ставочка сейчас по музыке.
0: Ну да.
1: Ну, ребят,
0: я думаю, знаешь, что... новость-то не менее серьезная.
1: Давай.
0: Между прочим, Владимир Путин может приехать к нам сегодня.
1: Да, серьезно.
0: Ну да, серьезно.
1: Ура!
0: Ну, подожди.
1: Я на заправку.
0: Может приехать. А я думаю, что сегодня бенз будет везде и по суперадекватной цене.
1: Ребят, заправляйте сколько хотите.
0: При этом нам новости также сообщают, что наш город может посетить председатель правительства Михаил Мишустин. Ну, вот на самом деле мы понимаем, что, наверное, сегодня чей-то приезд все-таки ожидается, потому что попросили, не то что попросили, даже запретили сегодня машинам курсантов автошкол выезжать на дороги. Некоторые улицы будут перекрыты, поэтому если вы увидите какие-то затруднения, то, ну, имейте в виду, скорее всего, кто-то высокопоставленный посетил наш город.
1: Слушай, ну мы с большим удовольствием вообще будем встречать Владимира Владимировича, и погода-то сегодня позволяет. Может, он
0: Кстати, мне кажется, прям так и...
1: по мане.
0: В костюме. Как еще?
1: И там несколько еще сапов сопровождения, знаешь, такие. Кстати, у меня знакомые вот в выходные, в субботу тоже катались на сапах. Говорят, прям пробка из сапов создается иногда.
0: А, да? Когда обратно мы плывем вечерком или нет? Это же стандартно, или мы туда?
1: Нет, ну вот как не на машине, а вот именно вот прям по мане.
0: Я понимаю.
1: А против течения как? Ничего себе там нужно.
0: Не, ну ладно, потом с маны мы в Енисее, вот до Красноярска. Там обычно пробка и создается, по крайней мере, из машин.
1: Без пробок.
0: А, слушай, у меня в эти выходные получился какой-то такой, знаешь, максимально водный заплыв. Я, видимо, решила, как вот, ну, наркологи говорят, да, люди пытаются там схватить это лето за все что угодно. Вот я, видимо, это решила сделать в выходные. Ребят, вам советую. Ну, есть возможность у вас денек отпуска взять. Ну, даже вот неоплачиваемое. Ну, берите, пользуйтесь возможностью. Вот я раньше была, знаешь, таким прям заядлым трудоголиком. Я говорила, ни в коем случае. На мне все держится.
1: Вот.
0: А ни к чему хорошему. Это не приводит.
1: А вот как в песне у Киркорова пелось, да, если хочешь идти в отпуск, иди. Если хочешь забыть работу, забудь. Только знай, что в конце пути зарплату уже не вернуть.
0: Как будто бы полюбила даже его творчество снова.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Национальный антитеррористический комитет официально признал взрыв на Кудринской площади в Москве терактом. По данным ведомства, в ресторане сработало самодельное взрывное устройство. Женщина пыталась пронести бомбу в здание, но ее остановил охранник. Оба погибли при взрыве. Третьей жертвой стал посетитель ресторана. Всего пострадали 21 человек, пишет «Контекст». Основательница Wildberries Татьяна Ким впервые публично обратилась к продавцам после атак беспилотников на склады. Она назвала удары обстоятельствами непреодолимой силы, а потери продавцов – не подлежащими возмещению по закону. Ким заявила, что обсуждает с правительством меры поддержки пострадавших предпринимателей, а также сообщила о новых арендных договорах на логистические мощности. Она подчеркнула, что склады оснащены средствами защиты, которые ежедневно модернизируются, пишет «Борус». В России резко вырос спрос на специалистов по воинскому и мобилизационному учету. На HeadHunter сейчас размещено более 2500 таких вакансий. Почти половина из них появилась за последнюю неделю. Сотрудников ищут госструктуры, госкомпании и частный бизнес. Эксперты связывают это с ужесточением штрафов за нарушение введения воинского учета. Правозащитники также допускают, что часть вакансий может быть связана со скрытой подготовкой организации к возможной новой мобилизации, пишет «Борус». С сентября в России вступают в силу новые правила провоза животных и багажа в общественном транспорте и такси. Запрещается перевозить опасные и легковоспламеняющиеся вещества. Оружие разрешено только в случаях, предусмотренных законом. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью NFC и биометрии. В такси ручная кладь не должна мешать водителю, а провоз кресел-колясок для инвалидов станет бесплатным, пишет «Ньюслаб». Австралийский фотограф Александр Форест запечатлел редчайший момент рождения горбатого кита у побережья Австралии. Он заметил, что одна из китов вела себя медленнее сородичей, и оказалось, что она готовилась к появлению детеныша. Сразу после рождения малыш вынырнул, чтобы сделать первый вдох, а мать развернулась к нему. По данным специалистов, это четвертый задокументированный случай рождения горбатого кита на видео и первый, снятый с помощью дрона. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 79.46, евро 91.19. Наталья Мальцева, служба информации.
6: На улице та же жара.
7: Климат-контроль.
8: На 96.2 FM.
9: Душно в нашей студии стало только из-за погоды, потому что за окном солнечно и плюс 25 градусов. Сегодня до плюс 31. Скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В Красноярске 10 часов и 4 минуты. Доброе всем утро. Здесь завтрак чемпионов Юлия Майнгард.
3: Сео Бельмасов. Доброе утро.
2: Поговорим о красноярских новостях. И вот, собственно, красноярцы высмеяли москвичку. Сейчас поясню вообще, ага, в чем причина была. Москвичка специально приехала в Красноярск для того, чтобы совершить рекордный подъем на Торгашинскую лестницу. И вот она поднялась по лестнице за 16 минут с весом 5 килограммов. Ну, там сверху что-то, видимо, взяла, и она зарегистрировала это как мировой рекорд. Ну, не сама, да, у себя где-то в соцсетях, хотя и там тоже написала. Mm-hmm. Короче, официально этот рекорд подтвердила Международная система регистрации рекордов Interrecord, и говорят, что вообще любой человек может вот как бы написать в эту систему, якобы, я хочу установить такой рекорд. Mm-hmm. Если они посчитают, что это действительно круто, они этот рекорд устанавливают. Ну и что ты думаешь? В комментариях начался просто какой-то ад. Красноярск говорят, боже мой, девочка моя, 16 минут
3: она шла. Я еще и чай бы успевал попить где-то.
2: Вот, именно так и писали. Говорят, что мы гораздо быстрее можем подняться и с ребенком на руках, и с чуть большим весом, и кого надо донесем. В общем, не смешите наши тапки, пожалуйста.
3: Юль, я 40 минут поднимался, понимаешь? Вот что это? Что-то нужно менять, может быть, в моей жизни?
2: Ну, все, мне кажется, ты еще тогда должен был об этом задуматься. Ну, что, как минимум, образ жизни, нет? Не считаешь нужным? Ну, ладно.
3: Считаю. Но спускаюсь я быстрее всех кубарем.
2: Наш Сева молодец. Сева, слушай, вот знаешь, если есть федерация антирекордов, вот давай тебе туда запишем.
3: Давай.
2: Все равно приятно же будет, если первое место займешь.
3: И золотую малину получу. Конечно, приятно.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:13 в Красноярске. Вот и внезапно цены на бензин, допустим, на КНП, опустились на 24 рубля.
2: Приятно, приятно.
1: Интересно, с чем же это связано?
2: А я думаю, что сегодня август, и люди, которые там решают все, они уехали в отпуск.
1: Да-да-да. Либо кто-то вместо них проезжает. Короче, ребята, значит, попалась мне на просторах интернета такая история, которая, ну, меня лично тронула. Эта история говорит о том, что вот не бойтесь иногда ошибаться, возможно, куда-то опаздывать. Угу. Если вы действительно делаете это по уважительной причине, то однажды люди, узнавшие об этой причине, они вам, ну, короче, совершат огромный низкий поклон. Значит, история про Юрия Никулина. Однажды, много-много лет назад, на его глазах разыгралась, к сожалению, авария, где там мать с сыном шли, мать, ну, вот, значит, все, погибла, к сожалению, а 6-летний ребенок, он выжил. А Никулин это все дело увидел, подошел к ребенку, значит, ну, и как-то начал его там успокаивать, сел с ним. И, собственно, куда одевать ребенка? Он нашел лично его родных, отвез на такси к бабушке. И из-за этого артист опоздал на встречу на 2 часа. А для него это была прям какая-то такая серьезная встреча. Mm-hmm. Он влетел в кабинет, там буквально без пиджака, без галстука, с закатанными рукавами, а встреча была с японцами. И японцы посчитали это грубейшим оскорблением и покинули цирк, собственно, где и была встреча. Но, представляешь, через 5 лет... после этой истории руководитель делегации японской случайно узнал вообще истинную причину вот этого опоздания. Его это невероятно потрясло, всех японцев, которые были на встрече, тоже, и они немедленно прислали за артистом личный самолет. И когда Никулин вошел в их офис в Токио, перед ним в поклоне застыли 78 японских топ-менеджеров. Они все были без пиджаков, без галстуков и с закатанными рукавами. Представляешь, какая история?
2: Вот это да. Японцы на самом деле, вот как в том самом меме, делают вещи и делают их правильно, потому что это не единожды, когда они умели признавать свою вину. Ну а Юрий Никулин — это легенда, которая останется у нас в сердцах.
1: Это 100%, поэтому чуточку больше доброты и каких-то классных человечных поступков в этот день. Ну и, друзья, для вас мы тоже приготовили максимально человечную рекомендацию, личную информацию на правах рекламы. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой». Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Я все чаще и чаще встречаю тех людей, которые не вот... решают заселиться в центре города, а хотят немножечко уединения, но при этом все-таки в городской жизни.
2: Да, это дом комфорт-класса с закрытым двором, детские спортивные площадки, озеленение, машиноместо. Поблизости, кстати, детский сад номер 16 и школа 159.
1: Во дворе предусмотрены озеленение, детская спортивная площадка. Собственно, как Сева и сказал, рядом магазины, аптеки, остановка молодежная и выезд на Калинина. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Красноярск ФМ.

0: Stop mașina, ei, mașina. Stop mașina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10:24 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. И что же у нас происходит на дорогах? Сейчас мы с вами и рассмотрим. Так, на правом берегу у нас пробка собирается все больше и больше, особенно на улице Симафорной при пересечении с Александра Матросова. Также на коммунальном мосту в сторону центра у нас прям большое, видимо, происшествие какое-то в левом ряду, и в среднем тоже случилось. Из-за этого, да, действительно, пробка скапливается все больше и больше. Ну и больше нечего сказать по правому берегу.
3: Ну а на левом берегу у нас есть проблема небольшая, правда, но все же на караульном передвижении от кольца Шахтеров. Самое основное затруднение по-прежнему – это Северное шоссе. По обеим сторонам пробка и в сторону Дрокина, и в обратном направлении, особенно в районе развязки с проспектом Котельникова, там ведутся дорожные работы. В общем и целом, тройка от Яндекса говорит сама за себя. Очереди на заправках чуть-чуть снизились, цены на бензин тоже, поэтому вы знаете, что нужно делать. Ну а еще, если у вас есть вопрос или мнение о своем автомобиле, то звоните в нашу традиционную рубрику «Встречка», которая по будням в 8:45 стартует. Александр Морозов, наш автоэксперт, отвечает на все ваши интересующие автомобильные вопросы, выслушивает ваше мнение, конечно же, выдает свое. Номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Вы всегда можете написать вопрос или мнение в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ», в специальный раздел «Встречка», либо в наш МАКС по номеру +7 933 333 2962.

0: 10:31 в Красноярске. Ну, вот мы уже знаем, что на маркетинг нового Человека-паука потратили огромное количество денег. Просто невообразимые вот. $309 миллионов.
1: Лучше бы, как про нашего любимого Колобка, просто в какое-то время написали народную сказку, и все.
0: Ну да, и все, не надо было так складываться.
1: Не надо какой-то маркетинг.
0: Ну, на самом деле, в продвижении приняли участие 165 брендов, а каждому заплати. А там бренды такие, знаете ли, BMW, Samsung, Asus и многие другие.
1: Ничего себе! Социальные сети,
0: видеоигры. Кстати, Человек-паук появится в некоторых видеоиграх в рамках таких рекламных интеграций. Поэтому, ну, масштабная рекламная кампания, мне кажется, она, конечно, себя оправдывает.
1: Я уже представляю, да. То есть ты играешь в змейку, да, и появляется вот этот вот паук.
0: Кто-то играет в змейку еще, у меня
1: вопрос.
0: Конечно,
1: да.
0: Есть такие люди. Но, слушай, вот маркетинг нашего времени, мне кажется, он выглядит намного проще и дешевле. Короче, получилась такая ситуация. Ну, в принципе, те, у кого есть дети, понимают, что ребенок в определенное время может взять ваш телефон, выложить ваши фоточки, поэтому удаляйте, да, то, что не хотите, чтобы люди лицезрели. Мальчик случайно опубликовал селфи в аккаунте компании мамы. И теперь это копируют все крупные бренды. Значит, сын владельца взял ее телефон, сам сфотографировался. Ну, это так, прикольно, неловко получилось. И запостил, тоже случайно, снимок в профиле бренда. Пост завирусился, комментаторы говорят: блин, попроси у мамы скидку, пожалуйста. Ты посмотри, какие ушлые, я бы даже не догадалась до этого. Затем такой формат подхватили крупнейшие корпорации, а это IKEA, это McDonald's, BMW, а мы понимаем, что BMW, видимо, везде, да, и вашим,
1: да,
0: и нашим.
1: Да.
0: Uber и многие другие. Короче, парень оказался просто прирожденным маркетологом.
1: Так, ну что, тогда мы заходим на все аккаунты вот этих вот знаменитейших компаний.
0: Так.
1: Да, и начинаем, в общем-то, потихонечку, помаленечку понимать, кто станет следующим преемником.
0: Ну, возможно, да. Но, знаете, я уже поняла, каким образом я буду продвигать себя. Сева, тебе, увы, это пока не светит. А вот у меня есть сын, и этим все сказано.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет...

0: Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
1: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета.
3: Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:44 в Красноярске. Ну, мы любим всякие с вами новинки, не всегда они нужны, но, тем не менее, заслуживают иногда внимания. Придумали кольцо, которое анализирует, внимание, ваш пот.
0: Ух ты!
1: Не кот. Генетический, не кот, просто пот. Ваш пот.
0: Дорогой, Калифорн. Где ты был?
1: Да.
0: Я бегал, но давай, твоя футболка чистая и совсем не пахнет. Нет, ну ладно, все, это для миллениалов.
1: Да нет, подожди, он мог ее приодеть в машине, а вот кольцо, кольцо уже его точно рассекретит. Гаджет может отслеживать до 4 из 6 параметров одновременно.

0: уровень глюкозы, первый, кетонов, витамина С, мочевой кислоты или...
1: Китанов.
0: Алкоголя.
1: Ой-ой-ой.
0: Да, вот, на этом и можно проколоться.
1: Вот.
0: А, такое кольцо может быть полезно, ну, людям как-то с определенными заболеваниями, может женам быть полезно также это кольцо, да? Для того, чтобы когда муж уснул, посмотреть.
1: Пришел он, значит, говорит такой, да, я спортом занимался, бегал, а у него там кольцо показывает. Все, только изотоники и пил.
0: Ну вот, все, пожалуйста, примерно 12, на 12 часов хватает зарядного устройства. Мне кажется, очень даже нужный гаджет.
1: Да.
0: Подарок.
1: Ну что, покупаем?
0: А, я, знаешь, подумала, а можно же обручальные кольца такие сделать.
1: О, прикольно.
0: Но тогда придется и себе надевать. Да, а не хотелось бы, чтобы он за тобой следил, правда?
1: Смотри, получается, там мужская версия должна быть и женская. Если там к женской версии приближается какой-нибудь не обладатель кольца, то сразу же начинает сигнализировать на мужскую версию кольца.
0: Очень громко.
1: Да.
2: Завтрак чемпионов. Будем делать...

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Накануне в Омске отменили праздничный концерт ко дню города из-за угрозы беспилотной атаки. Мероприятие должно было пройти на Соборной площади в рамках празднования 310-летия города. Однако днем губернатор Виталий Хаценко объявил о беспилотной опасности, после чего все вечерние события отменили. Позже глава региона сообщил о пожаре на поле из-за падения обломков дрона. Пострадавших нет, пишут «Осторожно новости». Всем автошколам Красноярска запретили проводить учебную езду сегодня, 3 августа. В ГАИ подтвердили, что письмо было направлено, но причину назвать не смогли, сообщив лишь, что запрет связан с проводимыми мероприятиями. В городской госавтоинспекции отметили, что если можно было бы разгласить причину, ее бы указали. Об этом сообщили НГС-24. В Красноярском крае с начала сезона клещевыми инфекциями заболели 317 человек. За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 366 жителей, включая 20 детей. Всего с начала сезона зафиксировано более 15 тысяч пострадавших, пишут новости ТВК. В центре Красноярска дорожников засняли за укладкой асфальта прямо в луже на улице Кирова. Видео опубликовал депутат горсовета Семен Синдерский. Рабочие разравнивали покрытие под дождем, рядом с люками видны провалы. Это не первый случай. В прошлом году подрядчиков уже заставляли переделывать асфальт на Ирыгинском проезде. А на днях компания, ремонтирующая центральную набережную, сама вызвалась переложить покрытие заново. Качество работ в очередной раз вызывает вопросы у горожан и депутатов, пишет «Проспект Мира». Губернатор края Михаил Катюков предложил провести в регионе неделю российского спорта в рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Инициатива прозвучала на первом заседании оргкомитета под руководством трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: В Красноярске сейчас плюс 27 градусов. Жара невыносимая. Нет, наоборот, очень даже выносимая. Мы ее ожидали. Сегодня днем температура поднимется до плюс 31. Скорость ветра небольшая, до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярский фэн. 11.02 в Красноярске. Привет всем большой. Здесь «Завтрак чемпионов». Здесь Юля Майнгард.
2: Здесь Сева Бельмасов.
1: И все это дело приправлено треками из проекта «Высший пилотаж». Конечно же, новостями, которые мы обсуждаем. Актуальные события тоже здесь. Вчера, 2 августа, отметили же день ВДВ.
2: Угу.
1: До этого отмечали день железнодорожника.
2: Да.
1: А еще в городе были заезды на Красном кольце. А да. еще вечеринка на вершине в Бобровом лагу была.
2: Да.
1: И хочется сказать... А как вы все это успеваете посещать? Я смотрю на тех, на кого подписано, они и там, и здесь одной ногой. Короче, везде все побывали.
2: Когда они спят, интересно, в какой момент?
1: А, ну, возможно, выходные, вообще не для сна. Слушай, ну, день ВДВ отметили в Красноярске, действительно. Во-первых, сначала там почтили память героев, мероприятие прошло на Поклонной горе, потом, конечно же, празднование было. Но вот ни о каких таких случаях экстравагантных пока что неизвестно.
2: А это все почему? Потому что культура... празднования дня ВДВ, она сильно изменилась. Кстати, ну давай я тебе расскажу один экстравагантный случай. Наш с тобой коллега, получается, ведущий.
1: Я думала, мы с тобой что-то совершили.
2: Нет, нет, наш с тобой коллега-ведущий попал в такую ситуацию, когда он исполнял на день ВДВ одну из композиций «Синева» для как раз-таки десантников. У него отключился ноутбук и минусовка. Да, так. Представляешь? И ребята не дрогнули, а поддержали его и начали вместе с ним акапельно продолжать петь эту композицию.
1: Ну, мне кажется, так и должно быть, потому что вообще ВДВ — это же такие престижные войска, ну,
2: да.
1: считаются, да,
2: конечно.
1: И считались раньше. Ну, смотри, короче, значит, все-таки опорочил немножко их честь один петербуржец. Ну, с одной стороны, нет, но с другой стороны, говорят, что творишь? Блин, ну хватит. Мужчина в день ВДВ прыгнул с парашютом с многоэтажки.
2: Угу.
1: Я так понимаю, что это примерно где-то с 17 этажа было, потому что он, ну, парашют раскрылся, все угу. нормально, он мягко приземлился во дворе ЖК, и его там засняли очевидцы, и он начал там кричать там за ВДВ и так далее, ну, все как он любит, я не буду обобщать.
2: Интересно, ну, вот что-то не хватило ему добраться до аэродрома.
1: Может быть, просто не хватило смелости сделать еще более какой-то
2: да.
1: экстравагантный поступок. Не знаю,
2: может быть, ему сказали, вот все прыгнут, и ты прыгнешь, что ли, с крыши? Он говорит, да, с парашютом.
1: А он хотел со школы это подтвердить учительницу. Он говорит, все, я взрослый, я полетел.
3: Высший пилотаж.

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11.15 в Красноярске. Это завтрак чемпионов. Это Красноярск ФМ. На волну вы настроились с нами. Сонастроились и болтаем.
2: 96.2, если вы, не знаете, где вы находитесь.
1: А мы, между прочим, здесь говорим о том, на каких качелях прекрасных эмоциональных нас покачает август и какими мероприятиями насытит. Во-первых, 7 августа мы с вами идем на центральный рынок. И нет, не за мясом, а на саунд-перформанс. На рынке мы еще перформансы не устраиваем.
2: Нет, я там саунд-перформанс слышал, когда меня звали, помидоры вкусные, а я томат, всему я рад.
1: Короче, там какой-то новый формат от Тайгастро. Музыканты-повара будут создавать музыку из рыбы, мяса, фруктов, овощей, крупы и кастрюли.
2: Это мелодия, я бы так сказал. Симфония.
1: Это прям мелодия
2: гастрономическая.
1: Короче, описание как минимум интересное, поэтому 7 августа, думаю, стоит отправиться на разведку. Новая лестница, мы уже о ней сегодня говорили, но все-таки напомним, что буквально к 10 августа обещают сдать новую лестницу. Она будет от Брянской до часовни Параскевы Пятницы. Вечерняя красота, подсветка и все это прям в нашем городе. Такое мы любим.
2: Место для романтических свиданий, если нет средств на кафе.
1: А андеграундные вечеринки. Такое мы тоже уважаем.
2: Да. Почему бы
1: нет? На берегу Кача, тем более.
2: На берегу Кача. Да. Раньше на берегу Кача нельзя было произносить это слово андеграунд. Там могли за это и, в общем-то, поймать.
1: Сейчас как будто бы прям официально, потому что от красноярских музыкантов ожидается действительно такая вечеринка. Дворик на берегу Кача 8 августа, в субботу, почему бы и нет. Кроме того, запланируйте себе выходные с 14 по 16 августа, речной клуб «Остров». Кстати, мне кажется, в этом году на острове там какое-то рекордное количество мероприятий. Угу. Так там пройдет Сибирский фестиваль водного туризма.
2: Да,
1: хорошо. Если вы любите брызги, что?
2: Любим брызги. Если вы любите не только брызги, но и фестивали.
1: Тоже верно, пожалуйста. А если вы еще любите живую музыку и пикники у воды, то вам однозначно туда. Еще будет Поздеев фест, но это уже 22-23 августа. Парк на Каменке. В общем, в год столетия художников фестиваль современного искусства будет очень масштабный, потому что там аукцион, ярмарка, там какой-то прям мини-городской праздник.
2: Ну и 16 августа будет мероприятие, на которое завтра мы разыграем билеты уже. Это приезжает тот самый Джим Бисквит и Джи Пул, диджей. Те ребята, которые известны вам по песне про географию у Майорка. Это где это? Далеко от Нью-Йорка?
1: Это же кайфово. Я знаю, что уже половина города собирается на это
2: уже
1: событие.
2: Собираются, да. В 0.75 дворике оно состоится, поэтому успевайте за билетами тоже.
1: Ну и давайте отметим, что эти билеты мы разыграем, в том числе у нас в эфире, поэтому завтра внимательно слушайте, мы поболтаем с организатором, и, возможно, кто-то очень себя осчастливит.
3: Yeah. Завтрак чемпионов!
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: рекламу.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На «Красноярск ФМ».

0: Stop mașina, ei mașina. Stop mașina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Проверим дорожную ситуацию в городе 11:25. Согласно сервису Яндекс.Пробки, тройка на дорогах, и это прекрасно. На правом чуть подзагрузилась улица Глинки по обеим сторонам, особенно в сторону Кольца. Коммунальный мост по-прежнему из-за аварии хромает. А на левом берегу основным затруднением остается Северное шоссе, если двигаться в сторону Дрокина, особенно в районе развязки с проспектом Котельниково. Также, если будете выезжать из Кубекова, немножко проедете по трассе Р-2 255 Сибирь в сторону правобережья, то из-за дорожных работ вот там вот встрянете однозначно в пробку. В общем и целом, тройка от Яндекса, а это значит, что затруднений совершенно немного. Если у вас есть автомобильный вопрос и хочется узнать на него ответ, то вы легко это сможете сделать завтра в нашей автомобильной рубрике «Встречка». В 8:45 с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом, болтаем о насущном, собственно, в мире автомобилей и отвечаем на ваши вопросы. Номер нашего прямого эфира 320-0600. Если нет возможности позвонить, пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96,2 FM.
4: Высший пилотаж.
5: 60 минут. 7 дней в неделю.
4: На Красноярск FM.
6: I'm here as I haven't seen the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Юль, ты пробовала динозавра на вкус?
1: Ну, ну сказать тебе да?
0: Скажи мне
1: чтобы
0: да.
1: Чтобы ты удивился. Да?
0: Юль, да, ты пробовала динозавра, молодец.
1: Да?
0: Вот все, конец новости. Ну нет, курица — это потомок динозавров. Вот, и, кстати, один из умельцев сейчас возвращает курицам хвосты, как у ее, получается, предков, прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап
1: поугарать чисто над ними хочет или как?
0: Не знаю, но современные птицы, это вообще, в принципе, единственные динозавры, которые до наших дней дожили, да.
1: Ага.
0: Без вот этих вот всех метеоритных дождей. Но в ходе эволюции сильно они уменьшили свои хвостики, или вообще у некоторых они исчезли. Но изобретатель Алан Пен решил исправить и сделал для курицы специальный киборг-хвост. С ним она сразу начала двигаться ровнее, держать тело и ходить практически как динозавр.
1: А он точно нужен?
0: Ну, для равновесия неплохо.
1: Угу. Ну, то есть ему кажется, что как бы курица сейчас недостаточно как-то плавно, ровно ходит, вообще не держит баланс, очень нужно. Это знаешь, как вот, короче, для кошек придумали такие устройства. Вот
0: поводок?
1: Который током бьет, ты про это имеешь в виду? Значит, колпачки на когти.
0: Ага.
1: Но есть колпачки, которые клеятся на специальный клей, и кошка его спокойно может отдереть. А есть те колпачки, которые напоминают просто такие наращенные ногти, длинные, чисто, ну, вот, не знаю, прикольнуться, что ли.
0: Ну, вот у меня так племянница делала, когда маленькая была, типсы называется.
1: Да, ну, когда это на котах, максимально странно смотрится. Короче, есть еще одна новинка, и мне кажется, вот она нам как будто бы больше чуть-чуть подойдет. Печенье Орео, все мы его знаем, мне кажется, все его любят. И они заколлаборировались с KFC.
0: Орео со вкусом курицы?
1: Ну, смотри.
0: Со они вкусом сделали... динозавра?
1: Ну, практически да, получается. В общем, это такая коллаборация, которая стартовала в Китае. Сначала на вкус печенька сладкая, а потом она начинает напоминать вот такую вот пряную курочку от полковника Сандерса.
0: Юля, вот с каждым разом мы все дальше от чего-то святого, понимаешь? Вот с такими блюдами.
1: Завезите на ВБ, пожалуйста.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на
2: Красноярском FM. Юль, ну, лето – это не только время трат для нас, да, но и Илон Маск потерял рекордные 363 миллиарда за месяц. Это долларов. А вот так вот состоялась вообще такая история, что состояние его сократилось. Да.
3: Нашопился?
2: Ну, нет, нет. Падение акций SpaceX, Tesla. Вот, по данным Forbes, это самый крупный обвал состояния в истории.
3: То есть он теперь вообще не самый-самый-самый богатый человек планеты?
2: Он лишился статуса триллионера даже сейчас. Он не триллионер. Все. Тяжелые времена настали.
3: Но при этом он же богат?
2: Ну, может быть, да. Ну, на хлеб с маслом и с икрой какой-то, хотя бы кабачковой хватает.
3: Сидеть на золотом унитазе, да. Ковыряться в черной икре.
2: Но он остается самым богатым человеком в мире до сих пор.
3: Ну, а что? Мне кажется, он еще наработает свое. Он же такой мозговитый очень сильно. Вообще, все может быть максимально просто. Это он нам говорит. Ой, акции что-то упали. На самом деле, просто огульнули хорошо, ребята.
2: Да, конечно. Конечно, просто отдохнули и все.
3: Может, повторили сюжет фильма «Волк Уолл Солл-стрит». Ну, как бы, кто его знает.
2: Ну, как купили кинокомпанию, да, чтобы повторить. И купили «Уолл-стрит». Но не знаю даже, что и сказать. Ребята, ну, у нас скоро зарплата, вот ближе к 10 числу, поэтому нам вот эти вот проблемы Маска, они как-то вообще по боку.
3: Ну, а чтобы, собственно, зарплата состоялась, как бы поработаем еще, но сделаем это уже завтра, потому что сегодня пора завершать, пора наслаждаться этим летом. Вы сами видите, какая жарища на улице, и ничто нам сегодня не омрачит этот понедельник.
2: Езжайте на дачу, загорайте, делайте это все с большим-большим удовольствием. С
3: вами. Воспользуюсь твоим советом. Юля Майнгард.
2: Сева Бельмас.
3: До завтра.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
6: 60 минут. 7 дней в неделю.
4: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Накануне в Самарской области при атаке беспилотников загорелся склад «Wildberries». По данным компании, пожар возник на логистическом объекте. Пострадавших предварительно нет. Прием и отгрузка товаров временно перенаправлены на другие площадки. Удар подтвердил губернатор региона. Об этом пишут «Осторожно новости». В августе в разгар уборочной кампании в России могут подешеветь овощи открытого грунта. Картофель, капуста, морковь, лук, а также помидоры, огурцы и зелень. Однако осенью цены на них снова вырастут. В непродовольственном сегменте ожидаются распродажи садового инвентаря и летней одежды. Об этом сообщает Ньюслаб. Минпросвещение установило лимит внеурочной деятельности в школах – не более 10 часов в неделю. За весь период обучения в начальной школе разрешено 1350 часов, в основной – 1700, в старшей – 680. Соответствующие рекомендации направлены в регионы, пишет «Коммерсант». В легендарный долгострой на Стрелке в Красноярске переехало краевое учреждение. Центр мониторинга качества окружающей среды разместился в здании на Белинского, 7, которое достроили в сентябре прошлого года. Аренда 2000 квадратных метров обошлась почти в 20 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллионов потратили на капремонт. Строительство этого здания началось еще в 2007 году. За почти 20 лет оно сменило несколько владельцев и стало одним из самых известных долгостроев города. Владельцем здания сейчас является предприниматель Павел Долгих. Об этом сообщает НВС-24. Возле ТРЦ «Планета» в Красноярске построят большую школу на 1280 мест с катком на территории. Участок уже определен, проектирование начнется после заключения контракта с новым подрядчиком. Он согласился выполнить работы за 50,5 миллионов рублей. Ранее подрядчик сорвал сроки, поэтому тендер провели заново. Проект должен быть готов до 30 декабря 2027 года. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какое небо голубое!
4: Какое небо голубое!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Чем займемся, команда?
11: Я с Антошкой, футбол.
12: А я на качельке.
10: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
13: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СС «Счастливый дом».
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
6: Время больших перемен с «Водолей». Скидки до 70%. Смена экспозиции и акции от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с «Водолей». Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Число погибших в результате теракта в Москве увеличилось до 5 человек. По данным «Известий», 2 человека скончались в больнице. Более 6 остаются в тяжелом состоянии. Как пишет «Коммерсант», целью был подрыв на веранде ресторана «Балдзи-Росси». Женщина-курьер, пытавшаяся пронести коробку с бомбой, была остановлена охранником, после чего произошел взрыв, эквивалентный килограмму тротила. Ее тело было разорвано, пишет «Контекст». В Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли 3 человека. 2 пострадали, включая ребенка. По данным ВРИУ главы республики Ольги Абрамовой, над регионом уничтожили 2 дрона. Один из них попал в автомобиль. Раненых доставили в больницу. Девочку после стабилизации перевезут в Ижевск. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. В Арбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина. Как сообщает Главное управление МЧС, все случилось на реке Анжа в районе села Агинское. Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Об этом пишет Ньюслаб. По данным Росстата, самые низкие показатели безработицы в России зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области уровень безработицы составляет 1%. В целом по стране в июне показатель составил 2,2%. Об этом пишет Ньюслаб. На новой неделе в Красноярске сохранится жара. В понедельник и вторник ожидается до плюс 31 градуса. В среду станет чуть прохладнее, но к четвергу столбики термометров снова поднимутся до 29 градусов. Осадки возможны со вторника по пятницу. К концу недели температура начнет снижаться. Днем будет около 25 градусов, а в воскресенье до 22. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
9: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
10: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск».

0: Минута рекламной информации на Красноярск ФМ. Если вы выбираете квартиру для семьи, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, детские площадки, зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООСЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274 Юдинский.

0: материнского капитала в соответствии с действующим законодательством и открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт, а в Водолее скидки до 70%. Смена экспозиции и акции от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Накануне в Омске отменили праздничный концерт ко дню города из-за угрозы беспилотной атаки. Мероприятие должно было пройти на Соборной площади в рамках празднования 310-летия города. Однако днем губернатор Виталий Хаценко объявил о беспилотной опасности, после чего все вечерние события отменили. Позже глава региона сообщил о пожаре на поле из-за падения обломков дрона. Пострадавших нет, пишут «Осторожные новости». Всем автошколам Красноярска запретили проводить учебную езду сегодня, 3 августа. В ГАИ подтвердили, что письмо было направлено, но причину назвать не смогли, сообщив лишь, что запрет связан с проводимыми мероприятиями. В городской госавтоинспекции отметили, что если можно было бы разгласить причину, ее бы указали. Об этом сообщили НГС-24. В Красноярском крае с начала сезона клещевыми инфекциями заболели 317 человек. За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 366 жителей, включая 20 детей. Всего с начала сезона зафиксировано более 15 тысяч пострадавших, пишут новости ТВК. В центре Красноярска дорожников засняли за укладкой асфальта прямо в луже на улице Кирова. Видео опубликовал депутат горсовета Семен Синдерский. Рабочие разравнивали покрытие под дождем, рядом с люками видны провалы. Это не первый случай. В прошлом году подрядчиков уже заставляли переделывать асфальт на Ирыгинском проезде. А на днях компания, ремонтирующая центральную набережную, сама вызвалась переложить покрытие заново. Качество работ в очередной раз вызывает вопросы у горожан и депутатов, пишет «Проспект Мира». Губернатор края Михаил Катюков предложил провести в регионе неделю российского спорта в рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Инициатива прозвучала на первом заседании оргкомитета под руководством трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 79.46, евро 91.19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Горячее солнце, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Радио. Красноярск FM. Just when you think you find me.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Накануне в Самарской области при атаке беспилотников загорелся склад «Wildberries». По данным компании, пожар возник на логистическом объекте. Пострадавших предварительно нет. Прием и отгрузка товаров временно перенаправлены на другие площадки. Удар подтвердил губернатор региона. Об этом пишут «Осторожно новости». В августе в разгар уборочной кампании в России могут подешеветь овощи открытого грунта. Картофель, капуста, морковь, лук, а также помидоры, огурцы и зелень. Однако осенью цены на них снова вырастут. В непродовольственном сегменте ожидаются распродажи садового инвентаря и летней одежды. Об этом сообщает Ньюслаб. Минпросвещение установило лимит внеурочной деятельности в школах – не более 10 часов в неделю. За весь период обучения в начальной школе разрешено 1350 часов, в основной – 1700, в старшей – 680. Соответствующие рекомендации направлены в регионы, пишет «Коммерсант». В легендарные долгострой на Стрелке в Красноярске переехало краевое учреждение. Центр мониторинга качества окружающей среды разместился в здании Набилинского 7, которое достроили в сентябре прошлого года. Аренда 2000 квадратных метров обошлась почти в 20 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллионов потратили на капремонт. Строительство этого здания началось еще в 2007 году. За почти 20 лет оно сменило несколько владельцев и стало одним из самых известных долгостроев города. Владельцем здания сейчас является предприниматель Павел Долгих. Об этом сообщает НГС-24. Возле ТРЦ «Планета» в Красноярске построят большую школу на 1280 мест с катком на территории. Участок уже определен, проектирование начнется после заключения контракта с новым подрядчиком. Он согласился выполнить работы за 50,5 миллионов рублей. Ранее подрядчик сорвал сроки, поэтому тендер провели заново. Проект должен быть готов до 30 декабря 2027 года. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79.46, евро 91.19. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проявляйте информацию на сайте наш.дом.рф.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: магазинов. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. ОГРН по 204-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минута рекламной информации. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» – это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком Октябрьский. Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Число погибших в результате теракта в Москве увеличилось до 5 человек. По данным «Известий», 2 человека скончались в больнице. Более 6 остаются в тяжелом состоянии. Как пишет «Коммерсант», целью был подрыв на веранде ресторана «Балди Росси». Женщина-курьер, пытавшаяся пронести коробку с бомбой, была остановлена охранником, после чего произошел взрыв, эквивалентный килограмму тротила. Ее тело было разорвано, пишет «Контекст». В Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли 3 человека. 2 пострадали, включая ребенка. По данным в РИО главы республики Ольги Абрамовой, над регионом уничтожили 2 дрона. Один из них попал в автомобиль. Раненых доставили в больницу. Девочку после стабилизации перевезут в Ижевск. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. В Арбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина. Как сообщает Главное управление МЧС, все случилось на реке Анжа в районе села Агинское. Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Об этом пишет Ньюслаб. По данным Росстата, самые низкие показатели безработицы в России зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области уровень безработицы составляет 1%. В целом по стране в июне показатель составил 2,2%. Об этом пишет Ньюслаб. На новой неделе в Красноярске сохранится жара. В понедельник и вторник ожидается до плюс 31 градуса. В среду станет чуть прохладнее, но к четвергу столбики термометров снова поднимутся до 29 градусов. Осадки возможны со вторника по пятницу. К концу недели температура начнет снижаться. Днем будет около 25 градусов, а в воскресенье до 22. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79.46, евро 91.19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Обгорели носы, попа съела трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура плюс 31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из Сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Национальный антитеррористический комитет официально признал взрыв на Кудринской площади в Москве терактом. По данным ведомства, в ресторане сработало самодельное взрывное устройство. Женщина пыталась пронести бомбу в здание, но ее остановил охранник. Оба погибли при взрыве. Третьей жертвой стал посетитель ресторана. Всего пострадали 21 человек, пишет «Контекст». Основательница Wildberries Татьяна Ким впервые публично обратилась к продавцам после атак беспилотников на склады. Она назвала удары обстоятельствами непреодолимой силы, а потери продавцов – не подлежащими возмещению по закону. Ким заявила, что обсуждает с правительством меры поддержки пострадавших предпринимателей, а также сообщила о новых арендных договорах на логистические мощности. Она подчеркнула, что склады оснащены средствами защиты, которые ежедневно модернизируются, пишет «Борус». В России резко вырос спрос на специалистов по воинскому и мобилизационному учету. На HeadHunter сейчас размещено более 2500 таких вакансий. Почти половина из них появилась за последнюю неделю. Сотрудников ищут госструктуры, госкомпании и частный бизнес. Эксперты связывают это с ужесточением штрафов за нарушение введения воинского учета. Правозащитники также допускают, что часть вакансий может быть связана со скрытой подготовкой организации к возможной новой мобилизации, пишет «Борус». С сентября в России вступают в силу новые правила провоза животных и багажа в общественном транспорте и такси. Запрещается перевозить опасные и легковоспламеняющиеся вещества. Оружие разрешено только в случаях, предусмотренных законом. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью NFC и биометрии. В такси ручная кладь не должна мешать водителю, а провоз кресел-колясок для инвалидов станет бесплатным, пишет Ньюслаб. Австралийский фотограф Александр Форест запечатлел редчайший момент рождения горбатого кита у побережья Австралии. Он заметил, что одна из китов вела себя медленнее сородичей, и оказалось, что она готовилась к появлению детеныша. Сразу после рождения малыш вынырнул, чтобы сделать первый вдох, а мать развернулась к нему. По данным специалистов, это четвертый задокументированный случай рождения горбатого кита на видео и первый, снятый с помощью дрона. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 79.46, евро 91.19. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Лето, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 3 августа, в Красноярске днем солнечно. Дневная температура +31, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.

0: вашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу в вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спецстрой». Застройщик «СЗ. Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 30 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутанов.
6: Добрый вечер.
5: Золотая тройка на месте. Золотая тройка игроков.
3: В студии. Кстати, сегодня вот сразу же в праздник, когда день числа 3.
4: О, наш праздник.
3: Вообще это цифра.
5: Так вот почему мы сошлись.
3: Вот так и так и. День арбуза еще сегодня, если вдруг.
4: О, я ела арбуз. Я купила неделю назад 10-килограммовый арбуз, а съела только половину от него. Мне кажется, что он скоро начнет пропадать.
5: Слушайте, сам
3: скоро
5: прикол,
3: я,
5: по-моему, в этом году, ну, я много раз покупал арбуз домой, но не ел ни разу еще, прикинь.
4: Ну, удобно.
5: А у меня, потому что я только принес его, там сразу нападают люди.
3: Даже корки не остаются.
4: Даже корги не оставляют ничего.
5: Вообще обидно. Так, а мы как-то будем говорить о том, что ситуация в городе интересная сегодня?
3: Ну, да, в целом.
4: Жарко.
5: Некая такая, бензин вдруг появился везде.
3: Подешевле как-то стал сразу.
5: Там на КНП вдруг 67 рублей стал вдруг. Очереди даже нету, представьте себе. Странно как-то очень.
3: Не знаю, ну, может.
5: Как будто кто-то приезжает, да?
4: А
5: кто-то приезжает, говорят.
3: Ну, да. Кто-то всегда приезжает.
4: А кто-то приезжает или чуть-чуть поменьше не, приезжает?
5: Не-не, там прям кто-то приезжает.
4: Кто-то приезжает.
5: Ну, слухи такие ходят, да.
4: Ну, ладно.
3: Прям тот уже приезжал.
5: Да.
4: Когда это было?
5: Да вот несколько недель назад там один человек приезжал.
3: Что, в пробке не стоял, что ли, когда приезжали?
5: Я стоял тогда очень сильно.
4: Нет, я вообще не понимаю,
5: вот, поэтому сегодня, ну, на всякий случай, граждане водители, вам просто скажу, что на Дубровинского, на Партизана, по-моему, вот это те улицы, на которых машины вы не поставите вообще. Все эвакуировано. Вот. Ну, то есть, некий маршрут наметили.
3: Это вам не это.
5: Не то самое.
3: Да.
5: Вот. И поговаривают в районе Аэрокосмического университета, вот там тоже.
3: Еще вот нечетная и четная стороны Партизана от Аэровокзальной до Октябрьской и пограничников от Естинской до Кразовской. Вот ограничение сегодня до 23:00.
5: Так что имейте в виду просто.
3: Или это вчера было. В общем,
5: сегодня, Никита.
3: Да, запретили из-за уборки улиц, короче.
5: Да, именно так.
4: Так сказали все.
5: Убрали все лишние автомобили с улиц, вот так.
3: И хватит, все. Зачем?
5: Вот. Но зато те, кто хотел заправиться, вот сегодня можете прям газануть, быстренько заправиться.
3: И лимиты убрали?
5: Насчет лимитов не знаю. Не могу тебе ответить на этот вопрос.
3: Тут интересный аромат в плане духов попался мне на глаза. Духи с запахом паленой водки.
5: И дорого стоит, поди.
3: Да, нет, кстати.
5: Ну-ка.
3: Что-то в районе 1000 рублей.
5: Паленая водка дешевле стоит.
3: Ну, это 100%.
5: Поэтому лучше ей облиться.
3: Вот. В верхних нотах водка и деревянная бочка, в которой,
4: собственно, вот эту.
3: Ну, хотя, в принципе, мне кажется, паленую делали, скорее всего, в пластиковых канистрах. Вот. Говорят в интернетах, в комментариях, что запах точь-в-точь, как от вот, человека, который в запое находится. Вот. Но не факт, что паленое.
5: Вообще,
3: паленое — это плохо.
5: Интересно.
3: Вот, алкоголь вредит вашему здоровью. Напоминаю.
5: Очень сильно.
3: А побрызгаться, в принципе, почему нет?
5: Когда да.
3: Заходите такие, сразу шлейф такой.
5: Флёр.
4: Сразу всем понятно, что задание вам не раздавать рабочие, вы не готовы.
3: В понедельник заходишь сразу с таким.
5: В понедельник день чудесный.
3: Вот именно, день арбуза. На этом и можно начинать двигаться. Поехали.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов и 15 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
5: И Роман Будунов.
4: Здравствуйте.
3: Здорово. Вот мы говорили часто, не то что говорили, говорим часто про зумеров. Они тут вообще по всему миру, кстати, начали заниматься рыбалкой.
5: А что это?
3: А интересно. Вот охватило, причем парней, девчонок. А почему? Рыбалка медитативна. Да?
5: Но тут не поспоришь.
3: 5 часов там, или сколько-то времени у озера избавляют от стресса, депрессии. Говорят, что не хуже, чем там походы к психологам, йога, еще какая-нибудь вот, времяпрепровождение. Плюс свежий воздух. Для кого-то приятное одиночество. Уху сварить можно, да, или там рыбку потом пожарить. No. И, причем превратилось в культуру. Ребята скупают, ну, естественно, модную экипировку, потом фотографии какой-то там весь заряженный. Вот. При этом некоторые зарабатывают на этом по 200 тысяч в месяц.
5: Вау.
3: Понимаешь? И говорят, что это прибыльнее, чем работа, например, там в офисе.
5: Прикольно.
3: Вот. Поэтому вообще я вот не фанат рыбалки, но, наверное, как будто бы само действие прикольно. Просто съездить вот на природу, даже посидеть, даже если ты ничего не поймаешь. Вот. Но опять же, должен быть инвентарь. Это надо на один раз покупать.
5: А, да, там должен быть инвентарь.
4: Да не тот инвентарь, это как раз не надо с собой.
5: Я знаю этих рыбаков, которые без рыбы обратно возвращаются, которые рыбалка, огонь была.
3: Чай будете?
5: Да, да. Слушайте, старички, информация для вас, для всех. Поговаривают, что ученые создали гель.
3: Так,
5: внимание,
3: гель,
5: который помогает восстанавливать межпозвоночные диски.
3: Опа.
5: Приколите, что? Причем препарат вот этот вводят прямо в поврежденный диск, он постепенно снимает воспаление, замедляет разрушение тканей и помогает позвоночнику восстановиться.
3: То есть позвоночный диск теперь РВ.
5: Да, перезаписывается. Да, можно перезаписывать. Но. Вот, причем в лаборатории вот и на животных технология показала хорошие результаты, боли стали слабее, а разрушение дисков замедлилось.
3: Это приятно.
5: И вот следующий этап, собственно, испытания уже на людях.
3: Это класс.
5: Как будто бы я буду очень сильно рад такой технологии. Прям очень.
4: Ну, это... вообще неплохо, медицина, да, вперед идет.
3: Вот,
5: молодцы.
3: Вот что-то
5: круто.
3: Дельное сделали.
5: Красавцы.
3: Приятно.
5: Угу.
3: И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, если вы сейчас выбираете квартиру, то эта информация будет для вас полезна. У жилого комплекса «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» первая очередь уже сдана, поэтому комплекс можно оценить лично. Вы можете посмотреть дом, двор, район, дорогу. Проект расположен на улице Норильской, рядом с озеропарком Октябрьский. В продаже квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Во дворе предусмотрено озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и парковка. Ну, все самое нужное.
5: Молодцы.
3: Есть. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «ЭЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
6: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Лето, город, будни. Скучно?
8: Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 5:28 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: Андрей Губа.
3: И Рома Батанаев. Так, новости, которых мы заслужили, ребят.
1: Которые вы заслужили.
3: Ну, смотри, вот вообще, вот давай поговорим про самую лучшую комнату в квартире в каждой.
1: Конечно, с белым рыцарем.
3: Да, вот, вообще по-правильному говорят же, чтобы вот ходить, ну, правильно вот там все делать, да? Ты же должен садиться так, чтобы вот угол твоих ножек, да, был выше, чем 90 градусов.
1: Колени должны быть под углом, да.
3: Да, и некоторые советуют использовать табуреточку, да, подставлять, да, под ножки.
1: Табуреточка.
3: Так вот, да, хорошо. Специальная обувь для похода в туалет под названием «Сруфли». Как вам такие? Короче, это реально туфли, высота подошвы которых 18 сантиметров. Вот, благодаря чему колени, собственно, восседают, ну, вот, восседающего человека, поднимаются. И процесс, говорит, идет легче. Причем цена вот этих вот сруфлей $69.
1: Сруфли.
3: Как вам такое?
1: Сруфли.
2: Я представляю, идешь так по комнате, короче, а бултуфли, жена тебе кричит, несмотря на тебя. Ты куда, дорогой, оборачивайся? А, все понятно, все, ноль вопросов, иди.
3: Ну, типа, вот такая вот история, смотри.
1: Нормально. Нормально, а? А ты на пилоне танцуешь, на самом деле.
2: А ты ее обманул.
1: Да.
2: А ты, конечно, не ожидала, не ожидала.
3: Инструкции вот эти, пожалуйста.
1: Не, ну это здоровье прежде всего.
2: Это для здоровья, да.
1: Шутки шутками, а это важно.
2: А это не шутки.
3: Но очень забавно. Купили бы себе такие?
1: Да, не знаю.
3: Или у вас табуреточка есть?
2: Не то,
3: или вы по-неправильному это делаете?
2: Я, это, знаете, поднимаешь ноги, параллельно пресс качаешь. Держишь их.
3: Какой ужас, я что-то представляю, честно. Фу!
2: Зато процесс идет быстрее.
3: Люди, люди, переключайтесь точно. Мертвый голубь, мертвый голубь.
1: Ужас. Так, понизим градус. Тут, короче, новый тренд против выгорания и депрессии в интернете завирусился. Называется «Французское воскресенье».
3: Так, что это?
1: Вот так. Суть в том, чтобы один день не делать ничего.
3: Это прикольно.
1: Даже домашние дела. Создатели тренда, ну, у этого тренда есть создатели. Да, говорят, что это секрет многих людей, которые вот достигают каких-то высоких, ну, высот каких-то. Даже если вы работаете по 10 часов в сутки, то ритуал улучшит ваше состояние. Короче, правила такие. Не ставьте на воскресенье бытовые задачи, которые превращают его в продолжение рабочей недели. Так вот, неделю отработал, вот такие, генеральная уборка.
3: Вообще не понимаю.
1: Ужас вообще. Только спокойные занятия, вроде долгого завтрака, прогулок, просто, ну...
3: Короче, кайфуйте.
1: Пошароехаться туда-сюда, вот где-нибудь. Почитал, пообедал с друзьями, там, что-то такое, вот. И снятие вот давления, успеть все. Вот помогает чувствовать себя в понедельник восстановленным. Вот так вот.
3: А, кстати, вот ты говоришь, да, вот можно, допустим, там, пообедать с друзьями. Знаешь, чем пообедать можно? Белорусы придумали.
1: Да.
3: Не-не-не-не-не-не, нормально.
1: Нормально?
3: Да. Все, вот. Пивное мороженое.
1: Такое мы уважаем, конечно.
3: Вот, сливочный пломбир с хмельной пенкой и насыщенным вкусом пенного.
1: Неплохо.
2: Интересно.
3: Как будто бы надо ехать в Минск.
1: Звучит прикольно.
3: Очень даже.
1: Звучит прикольно. Но это хорошо, что не пивачина.
3: Не надо.
1: Я вот не хочу им подсказывать, надеюсь, но они не прислушаются к этой безумной идее.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 5.45 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей
3: Губова. И Руан Бутон.
1: Здрасте.
3: Так, внимание. Чисто статистика.
1: Чистая статистика.
3: Исследование. Владельцы BMW признаны худшими водителями. Это прям вот исследование. Причем на каждую тысячу владельцев BMW приходится 44,9 дорожных инцидента. Это аварии, штрафы, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде. Но это причем мировая статистика, прикиньте. А на втором месте владельцы RAM внедорожников вот этих. Там 44,7.
1: Тоже погонять любят.
3: Ну, оказывается, да. А третье это Tesla, 42,8.
1: Интересно.
3: Приколите, что?
1: Вот это да.
3: Так что теперь вы знаете, что вот таких вот водителей вот этих автомобилей надо, ну, слегка опасаться.
1: Интересно.
3: Вот, а еще, я не знаю, рассказывали вы, нет, но теперь люди, знаете, слово вот «махаю», вот да. «Махаю», ага, официально признали литературной нормой. Теперь оно равноправно слово «машу».
1: Ё махаю, ё масолю.
3: Да-да-да. Вот так что машу, махаю можно говорить вот такое как себе, вам да, захочется. Конечно. Вот, причем раньше махаю считалось разговорным вариантом, да? А, но со временем слово закрепилось в речи, и теперь останется вот с нами навсегда, вот так говорят лингвисты. Есть такое ощущение, что скоро мы доберемся до ихних.
1: Ихние там вот вообще. Вот. Они просто сдадутся, Евоны. Они сдадутся уже такие.
3: Евоны, там, ихние
1: они
3: вот эти.
1: Они такие, все, мы уже не можем это терпеть.
3: Нашинские.
1: Да-да-да.
2: Ну,
1: ейные.
3: Да-да-да-да-да. Ну а чё?
1: Да,
3: ничего.
2: Они так и сказали, да, начали там в совете. Ну а чё? Да ничего.
3: Так, ну и смотрите. На финал этого часа расскажу вам еще одну историю очень крутую. Возрождение легенды практически.
1: Ну-ка.
3: Nokia выпускает кнопочный телефон, который может работать до 44 дней без зарядки.
2: Это нам надо.
3: А?
1: Это
3: нормуль?
1: Такое,
3: вот, внутри устройства мощный аккумулятор на 3700 махов, который позволяет использовать его как пауэрбанк, между прочим. Прикиньте, что. Также есть защита, вот это IP65, там USB-C, поддержка 4G, мощный фонарик, FM-радио, слот для карт памяти, microSD. Короче, классика. Как будто бы только скажите, куда деньги скидывать. Я бы уже купил.
1: А он на чем работает? На уране?
3: Ну, походу, да. Ну, это база. Смотри, причем вот такой вот, вот кнопочный Nokia.
1: Не, выглядит
3: круто. Но база, блин.
1: Мне кажется, если вот несколько таких на атомную электростанцию вот так вот, как стержни вот так вот ставить, она будет работать.
3: Да. Я бы даже бабуль такой был.
1: Nokia вообще легендарный телефон. На всякий случай всегда вот кнопочный, мне кажется, должен быть.
3: Да.
1: У меня, по-моему, есть. Но не знаю, что там с батареей. Надо как раз проверить. Но это же Nokia. Что, нормально там все с батареей?
4: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Здравствуйте. Накануне в Омске отменили праздничный концерт ко дню города из-за угрозы беспилотной атаки. Мероприятие должно было пройти на Соборной площади в рамках празднования 310-летия города. Однако днем губернатор Виталий Хаценко объявил о беспилотной опасности, после чего все вечерние события отменили. Позже глава региона сообщил о пожаре на поле из-за падения обломков дрона. Пострадавших нет, пишут «Осторожно новости». Всем автошколам Красноярска запретили проводить учебную езду сегодня, 3 августа. В ГАИ подтвердили, что письмо было направлено, но причину назвать не смогли, сообщив лишь, что запрет связан с проводимыми мероприятиями. В городской госавтоинспекции отметили, что если можно было бы разгласить причину, ее бы указали. Об этом сообщили НГС-24. В Красноярском крае с начала сезона клещевыми инфекциями заболели 317 человек. За последнюю неделю за медпомощью после укусов обратились 366 жителей, включая 20 детей. Всего с начала сезона зафиксировано более 15 тысяч пострадавших, пишут новости ТВК. В центре Красноярска дорожников засняли за укладкой асфальта прямо в луже на улице Кирова. Видео опубликовал депутат горсовета Семен Синдерский. Рабочие разравнивали покрытие под дождем, рядом с люками видны провалы. Это не первый случай. В прошлом году подрядчиков уже заставляли переделывать асфальт на Ирыгинском проезде. А на днях компания, ремонтирующая центральную набережную, сама вызвалась переложить покрытие заново. Качество работ в очередной раз вызывает вопросы у горожан и депутатов, пишет «Проспект Мира». Губернатор края Михаил Катюков предложил провести в регионе неделю российского спорта в рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Инициатива прозвучала на первом заседании оргкомитета под руководством трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Завтра во вторник, 4 августа, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 31.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
12: Что такое счастье?
13: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
12: На лес и поля.
13: Лаунж-терраса.
12: Как на курорте.
13: Парковка двуярусная и папа довольный.
12: Я хочу такую счастливую жизнь.
13: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
12: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
13: Отдел продаж 217-80-50.
14: ГСК «Спецстрой», застройщик «Эзэ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 29 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губанов. Ирван Бутон.
3: Здрасте.
5: Я вот, кстати, давай вот то, что я вам сейчас до эфира рассказывал, я поделюсь рекомендацией вот для любителей фильмов по зомби-хорроров вот этих самых, да? Вот вы сами-то вспомните, какие вот зомби-хорроры, ну вот по вашему мнению, вот прям топ такой.
3: Зомби-хоррор?
5: Да. Ну вот я говорю, «Война миров Z» с Брэдом Питтом.
4: «Поезд
5: в Пусан». Первая часть.
3: Первая.
5: Все.
3: Я вторую даже не пытался.
5: И не надо. И все. А, ну 28 дней спустя. Да. Вот тоже хорошо.
4: Лет мне тоже понравился.
5: Ну, там в целом серия хорошая очень. А, так вот, в эту же подборку я прям реально советую. Вот новый фильм корейский, «Колония» называется. Очень крутой прям. Прям очень хорошо. Да, активные такие зомбари, экшен такой постоянно идет. И там есть нетипичные характеристики зомбарей. Они эволюционируют по ходу, короче, вот этого фильма. И, ну, и там есть этому объяснение.
4: Мне кажется, самое жуткое, когда ты думаешь, что тебе нужно придерживаться одного сценария. Ну, типа, ты знаешь, какие зомби бывают. А они там что-то опаньки и выдали. И ты такой, погоди, я это в кино не смотрел.
5: Короче, очень крутой фильм. Ну, мне понравился. Вот, поэтому можно посмотреть, там идет что-то около 2 часов.
3: Ну, стандартно, в принципе.
5: Да. Хорошо, вот вам рекомендашка, пожалуйста.
3: Тут лайфхак интересный. Оказывается, с помощью OnlyFans можно предсказать экономический кризис.
5: Да ты чё?
3: Да. Вот для чего, оказывается, он нужен. Причем этим лайфхаком пользуются экономисты по всему миру.
4: Естественно. Они так и говорят. Да, мы просто экономику изучаем.
3: Чисто, ну вот, чисто не экономика. Для этого. А я и так без штанов сидел, так что все нормально. Если скоро наступает рецессия, то у популярных моделей начинают падать чаевые, и они начинают снижать цены на подписку. Здравствуйте. Также, если число регистраций на сайте растет, значит, у людей нет денег ходить на свидания, и они предпочитают, вот, собственно, виртуальные свидания и всяческие вот эти вот все вещи.
4: Ну, в целом, как будто
3: при этом говорят, что с 22 года теория работает безотказно.
5: Так.
4: Вот. Как и этот сервис.
5: Слушайте, вы знали, что в китайском городе Циндао есть заправки для людей?
3: Да, пивные.
5: Да, пивные.
3: Там же вообще, по-моему, Циндао это столица пивная китайская.
5: Но прикольно. Причем вот стакан вот этого жидкого золота обходится, ну, буквально 200 рублей.
4: А там так же, как на заправке надо, значит, пистолет.
5: Ты прям берешь пистолет,
4: серьезно?
5: Да, из пистолета наполняешь стакан. Прикольно.
4: Оригинально.
5: Типа, знаешь, у нас, короче, в итоге вместо бензы такие заправки вот. Ну, говорит, ты что, все равно никуда не едете, можете накидаться.
3: Нет, ну сейчас-то можно ехать.
5: Сейчас можно, да.
3: Сейчас такие раз, все. Нет, а прикинь, ты просто приезжаешь с 5-литровками, вот так вот заправляешься такой, все, пошел.
5: Интересно.
3: Вот и все. А дальше там, ну, сухарики, чипсы, косичка.
4: Тут же рядом.
5: Хорошо.
3: Вообще удобно.
4: Удобненько, да.
3: Вот, пожалуйста, готовый бизнес-план.

0: Реклама.
1: Нужной запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни.
8: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.
9: Скидки на пуховики до 45%.
10: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
11: ИП Расмир Роман Александрович. Огранный по 304-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
11: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутон.
3: Здрасте.
5: Исследование провели тут некоторые люди. Вот, но для начала вопрос. Аня, вот скажи, а ты вот встречаться бы вот с кем больше стала? Вот молодой, красивый, но без денег? Или вот, ну, постарше, но ну, не сильно красивый, но с баблом? Прям вот с хорошим баблом.
4: Но сейчас...
5: Это, знаешь, папик.
4: Да, я поняла. Сейчас я бы выбрала бабло.
5: Вот, короче...
3: завтра?
4: Переспросите меня потом.
5: В 2026 году действительно говорят о том, что девушки больше готовы встречаться с папиками.
4: Ну вы вообще видели, что происходит в мире? Конечно,
5: вот,
4: деньги.
5: Вот из-за финансового кризиса, типа 90%. Молодых девушек, хотя мы про молодых, ты здесь причем. Вот эти девушки больше не хотят работать и строить карьеру. Вот и говорят, как бы, что это нам? Нам, говорит, надо теперь отношения рассматривать как источник дохода.
4: Я себя каждый день ловлю на мысли, что я не хочу больше работать, я клянусь.
3: А вот мне кажется, если спросить в обратную сторону у мужчин, вот какой будет ответ, интересно? Вот что они выберут?
5: Не, ну если это обеспеченный мужик, то в целом он выберет, скорее всего, молодую, красивую, и пофиг, есть у нее работа или нет.
3: Возможно, возможно.
5: Главное, чтобы вот товар был хорош лицом.
3: Ну...
5: Значит, ну слушай, значит, с вашим подходом, права? Если вы рассматриваете только бабки в мужиках, тогда мы вас рассматриваем как товар. Ну давай уж так.
3: Ну то есть он умный, она красивая. Он пашет,
5: да,
3: она...
4: Все уже спето.
5: Ваша песенка спета.
3: Вот это да. Вот это. Кто бы мог подумать?
5: Вот мы и пришли к выводам.
3: Интересно.
5: Печальненько, конечно.
3: Интересно.
5: То есть те, кто думал, что, ну как раньше там, с милым рай в шалаше.
3: Если милый на парше.
4: Уже давно нет.
5: Ну, такая вот история.
3: Все понятно.
5: Грустно.
3: Значит, к игровым новостям. Игра в симулятор кладбища стала популярной в интернете.
4: Вот это прикольно.
5: Интересно.
3: Вот. Надо переносить, собственно, вот все вот эти вот, копать могилы, носить то, что нужно носить, делать надгробия, выбирать венки, выбирать мусор, полоть сорняки. Вот, причем там есть кооперативный режим, вы можете с друзьями.
4: Очень медитативно, мне кажется.
5: Че, пойдем вечерком на кладбище?
3: Ну,
4: нормально.
3: Там прополоть надо маленько. Да, вот эти все симуляторы чего-либо, типа симулятор камня. Кстати, мне попадалось видео, где чувак купил игру, симулятор камня, по-моему, или симулятор кокоса, что-то такое. Что-то там за 39 рублей, по-моему, купил. Там есть две версии, реалистичная и обычная. Обычная, все, он просто лежит и все. А реалистичная, там черный экран, потому что, говорит, у кокоса нет глаз. И все, и просто черный экран, и ты вот лежишь, все, больше ничего нет. Вот тебе вся игра. Он говорит, это что такое? Я за что отдал деньги? Что за игра?
5: А по факту это же можно вообще сказать, что это симулятор хоть чего.
3: Ну да, но они по факту не обманывают. Ни в коем случае.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале. Приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
3: Доброе утро, Александр. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Toyota Prius Alpha. Владею с 2020 года и как бы пересаживаться на другие автомобили. Что бы посоветовали?
4: Я думаю, что вы будете, если и обновляться, то, скорее всего, также в плане гибрида будете уходить. Сейчас пока как бы гибриды интересные есть и у Honda, и у Nissan есть еще такие версии типа электричек, знаете, там. Prius на самом деле бронебойная тема. Поэтому я думаю, вы еще покатаетесь на нем. Да, это, конечно, не супер в плане комфорта, но в плане вместимости за свои деньги и технологичности, экономии даже, если ты спокойный водитель, реально рабочая. То есть, если мы рассматриваем автомобиль, который тебе сэкономит и рубль, как говорится, и меньше хлопот доставит, то это лучшее решение. Пока. Для меня точно. Что касается различного рода...
3: Я на Альфе уже прокатился. Ага.
4: А сколько вы прокатились?
3: 110 тысяч.
4: Ну, 110 это вообще начало истории. Чего
3: я,
4: вы так...
3: Я поменял только линки два раза и колодки один раз, и все.
4: Ну, в дальнейшем, при еще там нескольких годах эксплуатации в нашем климате, нужно будет сегментарно с батареей посмотреть, что происходит. Но там это все не космических денег стоит. И, наверное, я думаю, вы еще годик-полтора покатаетесь. Надо посмотреть, что будет вообще с эволюцией азиатских гибридов, в том числе и японских. Если какой-то интересный вариант в ваши деньги попадется, надо брать. Я думаю, что это будет либо другое поколение того же Приуса, либо уже чуточку побольше. Допустим, там вот у меня товарищ с Приуса пересел на гибридный Lexus. И спокойненько себе ездит дальше без гибрида. Он себе теперь жизнь не представляет.
3: Я вот рассматривал либо Corolla Cross на следующую, либо Харька тоже гибридного.
4: Харек. Однозначно, хорек, голосуем, руки подняли, спасибо, все, решено.
3: Ага, спасибо вам.
4: Спасибо и вам, удачи.
5: Есть вообще вопрос у меня, Саш, хочу я менять машину все-таки и смотрю на...
4: Опять?
5: Ну, опять. Опять хочу менять машину, смотрю на Тайрон, Volkswagen, смотрю и вот вижу 1.4 двигатель, вижу передний привод, вижу робот и приемлемую цену.
4: Ну и что тебя конкретно пугает в этом? Меня вот ничего не пугает, я уже ко всему готов. Скажем так, если мы подбираем какие-то варианты, которые при всей вот этой расстановке, ограничениях и так далее еще и едут, то варианты типа Тайрона, еще чего-то, это интересная тема. Таусы тоже интересная тема. Тару сейчас вот девчонкам затаривают. Но цена вопроса достаточно серьезная. И возвращаясь к нашей теме разговора, готов ли ты к такой ремонтопригодности и что у тебя за ваг-групп в голове постоянно сидит? За эти деньги ты супер шоколадного японца себе возьмешь, вот мы только что обсуждали, который будет ехать, экономить и не жрать мозги тебе в сервисе. Ну, окей. Хотим мы купить Volkswagen, тогда, извиняй, 1.4, вот как бы и, собственно, все. Ну, из Китая можно еще посмотреть что-нибудь.
6: А, можно теперь я задам вопрос?
4: Конечно,
6: от нашего слушателя.
4: Давай, давай.
6: Александр, что скажете о GLM Grand, я так понимаю, седьмое поколение, да? 7.
4: Ну, я скажу так, что вот, допустим, те же Preface и еще что-то, они мне понравились. Но вот M Grand у меня как-то дружба не сложилась. Началось вот это. Тут огрехи в управлении, там не так закрывается, тут не то едет. Честно, мне не так близка эта тема в плане именно эксплуатации на каждый день. Учитывая, что в данном случае я бы, наверное, все-таки для себя, если уж там надо сэкономить, смотрел бы суббренды этого производителя, которые выпускают плюс-минус такие же тележки, ну и спокойненько себе катаются. Но при этом теряют больше, конечно, на вторичном рынке. Я бы, наверное, все-таки подкопил и брал уже что-то поинтереснее. Хотя знаю людей, которые исключительно там вот мне нужен там Атлас или мне нужно то. Да, пожалуйста, ребят, ну вперед. Только вопрос, насколько вы готовы потерять на вторичном рынке, либо готовы эксплуатировать как-то так уже без гарантий и тому подобные вещи. Но, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что из себя представляет китайский автомобиль, например, 2020 года, и автомобиль, который мы получаем сейчас, это две большие разницы. Да, это более-менее стабильная тема в плане денег. Но, опять же, вы будете его продавать на любителя. Он не такой интерактивный, супер там какой-нибудь классный и так далее. Чаще всего берут в основном из-за того, чтобы сэкономить, потому что там были на М-грантах, семерках моторы, по-моему, 1.8 на механике. Вот только ради этого. И все. Спасибо за вопросы. Время у нас вышло. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООС «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+. Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу. Навигатор Никита Неделин.
1: Андрей Губвам.
2: Ира Вамбутана.
1: Всем
0: привет. Здорово.
1: То, значит, казалось бы, в неловкие ситуации, ну, попадают все, да, не только обычные люди, но даже звезды. И иногда бывает это делают. Тут, значит, тоже уже популярно становится в социальных сетях. Значит, Риана где-то встретилась со своим фанатом. Причем фанат русскоговорящий, где-то вот они пересеклись на выходе. И он ее на... скажем так, языковой барьер там немножечко поломался между ними, он ее просит сделать фотографию с ней, ну, типа, говорит, сфотайтесь там, типа, вместе со мной. Но он, видимо, недостаточно четко это проговаривает, что она не понимает, говорит, вас сфотать? Он такой думает, что она спрашивает, вместе с вами? Говорит, да-да, она берет телефон, начинает его фотать. Он такой, нет, погодите, я хочу, чтобы вы со мной сфоткались. Она такая, я! И, короче, в результате Хасапроки фотает, вот, а сначала он такой, да без проблем, вообще берет его телефон, такой, давайте, я вас сейчас сниму. Представляете, какая она? Не вот эта вот звезда там, да, которая иногда бывает у нас, перегибают когда. А такая, без проблем, хотите сфотать, я вас сфотографирую.
0: Еще Сафроки такой, сфотай нас, пожалуйста.
1: Да, по-братски, пожалуйста. Ну, мне кажется, очень мило, да. В результате, короче, сфоткались они вместе, вот, и пожалуйста. Так что учите английский, чтобы нормально попросить Риану с вами сфоткаться.
2: Ну, вы же завтра вдруг ее увидите.
1: А мало никогда не знаешь, кого можешь встретить.
2: Чисто в черемах такой идешь, гуляешь. О, Риана!
1: Ну, часто ты в черемах гуляешь?
2: Крошка Ри!
1: Что ты начинаешь?
0: И она там Shine Bright Like a Diamond.
1: Там только так. Там только Shine Like a Diamond. Иначе никак.
0: Иначе вообще никак. Быстренько местного. Значит, завтра, 4 августа, участок 60 лет октября перекроют из-за съемок документального фильма, посвященного 50-летию Свердловского района.
2: Да? А какой участок?
0: Движение ограничено с 11.00 до 15.00 от здания 54/1 до дома номер 84. Из маршрутов время. Именно, если вы передвигаетесь, например, кто-то из ваших знакомых перемещается на общественном транспорте, исключаются остановки Афонтово и Хлебозавод.
2: Угу.
0: Вот, будет останавливаться на Юбилейной, на Свердловской, и Хлебозавод тоже на Свердловской. Поэтому перекроют, короче, вот от площади Свердлова, то есть где торговый центр Енисей, и вот в направлении Пикры до следующего вот, перекрестка.
2: Ну,
0: примерно, ну, примерно до Пикры, да.
2: Ну, в смысле, плохо, но хорошо.
0: Ну, вот если вдруг кому-то очень важно передвигаться через этот участок, внимательно будьте, знайте.
3: Сейчас! Секунда! Сейчас! Бум!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Накануне в Самарской области при атаке беспилотников загорелся склад «Wildberries». По данным компании, пожар возник на логистическом объекте. Пострадавших предварительно нет. Прием и отгрузка товаров временно перенаправлены на другие площадки. Удар подтвердил губернатор региона. Об этом пишут «Осторожно новости». В августе в разгар уборочной кампании в России могут подешеветь овощи открытого грунта. Картофель, капуста, морковь, лук, а также помидоры, огурцы и зелень. Однако осенью цены на них снова вырастут. В непродовольственном сегменте ожидаются распродажи садового инвентаря и летней одежды. Об этом сообщает Ньюслаб. Минпросвещение установило лимит внеурочной деятельности в школах – не более 10 часов в неделю. За весь период обучения в начальной школе разрешено 1350 часов, в основной – 1700, в старшей – 680. Соответствующие рекомендации направлены в регионы, пишет «Коммерсант». В легендарный долгострой на Стрелке в Красноярске переехало краевое учреждение. Центр мониторинга качества окружающей среды разместился в здании Набилинского 7, которое достроили в сентябре прошлого года. Аренда 2000 квадратных метров обошлась почти в 20 миллионов рублей. Еще более 2,5 миллионов потратили на капремонт. Строительство этого здания началось еще в 2007 году. За почти 20 лет оно сменило несколько владельцев и стало одним из самых известных долгостроев города. Владельцем здания сейчас является предприниматель Павел Долгих. Об этом сообщает НГС-24. Возле ТРЦ «Планета» в Красноярске построят большую школу на 1280 мест с катком на территории. Участок уже определен, проектирование начнется после заключения контракта с новым подрядчиком. Он согласился выполнить работы за 50,5 миллионов рублей. Ранее подрядчик сорвал сроки, поэтому тендер провели заново. Проект должен быть готов до 30 декабря 2027 года. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра во вторник, 4 августа, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 31.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио Красноярск ФМ.
8: После небольшой рекламы.
10: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
11: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
10: Ты не опоздаешь?
11: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
10: Хоть кто-то в них не стоит.
12: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик из «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 28 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Ань Трегубова.
6: И Ром Бутон.
4: Здравствуйте. Тут в польском детсаду провели занятия по засолке огурцов. Дети сами прошли все этапы от мытья ингредиентов до, собственно, самой закрутки. Вот это, я понимаю, полезные занятия.
5: Все прикольно, да.
4: Не, никто не говорит, что там лепить из пластилина важно, делать там аппликации, поделать что-то еще. Засолка огурцов просто. Ребенок пришел, стерилизовал банки, такой, что, кого, раз, все, пожалуйста.
5: Уже познает азы бизнеса, он же может потом стать...
4: Потом
6: не, ну навык полезный.
4: Соленые, маринованные, да, разные.
5: Битые огурцы,
4: да, вот эти.
5: Малосольные.
4: Вот малосольные вообще самый кайф.
5: Да, вообще.
4: Там несколько часов быстренько, раз, вечером уже. Готово, да? Все, красота, пожалуйста.
5: Ой, супер.
4: Вот так.
5: У меня, значит, новость про суд. Будет несостоявшийся, назовем это так. Значит, московский суд обязал оркестр выплатить.
4: В итоге, какое слово?
5: Выплатить.
4: Что это за слово?
5: Выплатить более 1 000 000 рублей пианисту, которого уволили после испытательного срока. Значит, какая там была история? Мужчину взяли на работу на должность артиста первой категории, значит, там пианист. Причем, кстати, чтобы вы понимали, сколько получают пианисты в Москве, 184 тысячи в месяц. Нормально, да, казалось бы? Нужно было в музыкальной школе учиться. Короче, во время испытательного срока работодатель заметил, что, короче, мастерство пианиста не очень-то уж и хорошее. Он там и в ноты не попадает. И, значит, замедляет темп. И плохо ноты читает. В общем, не устраивает их. И он опаздывал постоянно на репетиции. Ему сказали, что что-то вот плохая у тебя работа, короче, не проходишь, ты испытательный срок. Но пианист говорит, no. Вы что-то не то говорите.
6: Он говорит такой, no.
5: Играет. Значит, он говорит, меня не ознакомили с должностной инструкцией. Потом во время, значит, вот как у него был испытательный срок, ему работодатель не озвучивал претензии, как будто бы просто про себя это думал, что он плохой. И он реально в суде доказал, что это, значит, все нечестно, не нужно меня увольнять. И суд стал на его сторону. Несмотря на то, что они приняли во внимание, что он плохо играет откровенно, и он не подходит оркестру, но все равно, значит, признали увольнение незаконным. Восстановили на работе его. И еще и выплатили ему 1 000 000 рублей, прикиньте.
6: Интересно.
5: Подожди, это как вообще?
4: Ну, то есть ты можешь быть, ну,
5: да,
4: далеко не...
5: очень сильно нехорошим работником, но вместе с тем там какие-то вот, скажем так, в законодательстве, в трудовом кодексе найти лазейки, да, чтобы тебя вернули еще и выплатили. Мне просто интересно, а вот явно же там какой-то внутренний скандал назревает, а как он вернулся вообще на свою работу? Знаю, что он паршивый пианист. Трубачи должны быть закованы, да. Тромбоном ему постоянно поддувают. Но мне просто кажется, а как можно вернуться в коллектив после вот такой ситуации? Наверное, как-то некомфортно будет максимально всем.
4: Ну, поглядывать будут прям 100%.
5: 100%. А пианист, ну он один же там явно, там их не так скрипачей, типа там 18 и одного убрали, всем все
4: потом
5: равно.
4: Потом остальные такие, а что мы тогда стараемся? И все.
5: Да, и весь оркестр
4: понаклонный
5: пошел.
4: Всех разогнали в итоге.
5: Разогнали.
4: А в итоге виноват пианист.
5: А он так и хотел один остаться.
4: Он хотел развалить оркестр.
5: У него задача была.
4: Коварный план.
7: Навигатор ведет нас так.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Центр.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Разин Роман Александрович. Огранный по 204-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрегуба.
5: И Ром Бутанай.
3: Здорово.
6: Слушайте, вот ну, мы же любим поныть, да, что в городе вот что-то не так, вот свои, мы что-то все время жалуемся, да, вот нет такого, чтобы мы сказали, что типа Красноярск, вот все хорошо, вот, вот все хорошо.
3: Не, ну вы выйдете в центр погуляете, ну разве можно сказать, что все хорошо? Ну невозможно.
6: Даже а что плохо?
3: Ну, ты, там, ну, там все перекопано. Все даже не брать ну, в расчет, согласен. Там метро, окей, ну вот.
6: Метро не окей.
4: Зачем ты вспомнил про эту головную боль?
6: Нет, тут просто жители Тюмени тоже очень сильно жалуются.
3: Too many.
6: Too many, да. У них реально too many. Чё жалуются? Говорят, это просто, это цитата. Жители Тюмени воняют говном. Вот, причем, говорят, люди, вот, говорят, вонь накрыла весь город. Люди, говорят, не могут нормально помыться, почистить зубы, постирать одежду, вот это все.
3: А что случилось там?
6: Ну, там вот водоканал объясняет, что вот едкая вонь вот эта вообще mm-hmm. возникла из-за затяжных дождей и из-за падения уровня кислорода в реке Туре. Вот такая вот.
4: Там типа рыба у них подзагнила маленечко из-за этого, и, соответственно, все проходит сразу в водопровод. Но причем они, я читала, что они в водоканале в местном уверяют, что у них замечательные фильтры, и типа не надо на нас гнать, а люди снимают там.
6: А люди снимают, вода. Тут без фильтров!
4: Да, и они голову моют, говорят, ну реально просто несет конкретно. Типа как же.
6: Зато, знаешь, про них можно теперь 100% петь, типа ты узнаешь ее из тысячи.
3: Вы из Тюмени? Даже не буду спрашивать, как вы угадали.
4: Тяжело.
6: Вот, а еще, вот вы же любители Кока-Колы, да?
3: Ну, так, да.
6: Вот, а как вы Кока-Колу Zero вот любите, нет?
3: Ну, да, но в последнее время стараюсь брать меньше.
6: Смотри, говорят, что Кока-Кола Zero ускоряет старение мозга. Вот показало вот исследование с участием 13 тысяч человек.
4: А почему именно Zero?
6: Не знаю, вот так вот получается.
3: Типа ноль будет вообще.
6: Вот.
4: На ноль попробуйте-ка умножить. Да. Вот получаете.
6: Аккуратнее со своими вот этими кока-колами. Пейте добрые колы.
3: Там-то, конечно, по-другому.
4: Да,
3: вот поговорили
4: хорошо.
3: Про Тюмень, теперь вот есть интересность про город Красногорск. Там потратили 4 миллиона рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов.
4: Ты смотри-ка. Опа. Так вот. Это они, может быть, наговаривают на тюменцев.
3: Подосрали Тюмень. Для этого они нанимали людей, которые фотографировали ямы, нарушения благоустройства в Одинцове, Химках и других муниципалитетах, а затем отправляли жалобы.
6: Интересно.
3: В день могло доходить до 2000 фотографий, за одну 300 рублей платили.
4: Мне кажется, очень хорошее.
3: При этом, благодаря вот такой схеме, нелегальной вообще, отвратительной, в 25-м году Красногорск вошел в число лидеров по благоустройству.
6: Ух ты.
4: Не, ну они любыми способами и средствами идут к своей цели.
3: По головам.
4: По головам,
3: вот,
4: да.
3: На днях возбудили уголовное дело против властей города. Ну, так нельзя делать.
4: Вообще, как будто бы,
6: ужас.
4: Да.
3: Отвратительно. Фу.
4: Какой-то им там пиарщик попался очень
3: такой,
4: отвязный.
3: А давайте сделаем вот так вот.
4: Да-да-да. Они такие, а может быть, мы просто все наладим, сделаем комфортную инфраструктуру для людей. У меня другая идея.
3: Такой, я тогда ухожу. И такие, нет, Степан, останься.
4: Короче, пишите.
3: Делаем.
4: Выезжаем в Химки.
3: Да. Делаем доносы на Химки. В Одинцове стрёмно. Вот пруфы.
6: Нехорошо.
3: Нехорошо. И немного полезной информации на правах рекламы. При выборе квартиры для семьи важно, где находится школа, детский сад. Бесспорно, ЖК «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» находится в Солнечном, где рядом предусмотрена и развивается социальная инфраструктура. Поблизости школа, детский сад, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. Во дворах зоны для детей и прогулок, жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Информация о квартирах на сайте 24spetstroy.rf и по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Время больших перемен с «Водолей». Скидки до 70%. Смена экспозиции и акции от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с «Водолей». Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 7:30 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: Антигуба.
3: И Ромбутон.
1: Так, Никита сегодня будет бьюти-вестник.
3: Что это?
1: По «Властелину колец» выпустили косметику.
2: А в кого там преображаться?
1: Короче, один бренд, значит, выпустил кучу всяческих хайлайтеров, блеск для губ, шиммер для тела и тени желе соком Саурона. Как он такой?
3: Соком, да,
1: соком. Соком. Соком, да. Полный набор там примерно 7000 рублей выйдет.
2: Вот. Ну, вообще интересно, как будто.
1: Ну, тут все и стилизовано, конечно. Вот, пожалуйста, вот можно.
2: Прикольно.
3: Угу.
1: Все такое аутентичное, знаете. Выглядит круто. Кольца власти, вот это вот все.
2: Выглядит красиво. У меня, значит, повод погордиться за наших, которые, так, к сожалению, уже не проживают в Красноярске, но, тем не менее, значит, мы их таковыми знаем и таковыми уважаем. Значит, Ваня Дмитриенко, знаете же, тут собрал Лужники.
1: Так.
2: Был у него там...
1: С нуля.
2: Солда. Построил рядом новый. И попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой артист, который собрал Лужники.
3: Молодец.
1: Молодец.
2: Ну, прям официально, то есть достижения занесли в Книгу рекордов России. И там еще, значит, такая по интернету тоже ходят видосики, как у него подрались два скрипача. Не попадалось вам, нет? Короче, типа прикол, что он поет, а он, видимо, с оркестром выступал, а позади там дерутся два скрипача. Но немножечко пока непонятно, потому что двоякая история ходит. Кто-то говорит, что это, ну, постановка.
1: Перформанс.
2: Да-да-да, просто вот, чтобы это все активно по социальным сетям разнеслось. А кто-то говорит, что, мол, нет, это правда. Его причем спросили, значит, ну, знает ли он, в курсе. И он, говорит, вначале как-то так неумело уточнял, на какой песне это было, что вообще произошло, что немножко заподозрили его, потому что он был в курсе.
1: Не отрепетировал легенду.
2: Недостаточно хорошо срепетировал, поэтому пока непонятно, но вот там я уже много где встречала этот видосик, прям реально на заднем плане там двое, короче, скрипачей.
1: Они такие, это ты
2: дерутся.
1: Венера, нет, это я Венера, а да. Ты Юпитер, нет.
2: Причем они не скрипками, потому что он инструмент дорогой.
1: Конечно,
2: они исключительно в рукопашную пошли.
1: Руки дешевле.
2: Руки явно дешевле.
1: Руки стекают. Будто
2: да,
1: дождь
2: да, да.
1: По твоему лицу.
2: Да. Короче, прикольно, гордимся.
1: Да, скрипачами.
3: Скрипачами, да.
2: Да нет. Ваней.
0: Навигатор. Продолжайте движение. Навигатор.
4: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: 7.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Губа.
2: И Рома Бутон.
0: Здорово.
2: Так, вот смотрите. В силу того, что лето идет, да, так. Хочется каких-то активностей, путешествий, какого-то такого активного отдыха, да, чуть-чуть. Вот вы за лето плавали куда-нибудь, где-нибудь, на чем-нибудь?
0: Только в бассейне.
2: Не, ну ты же еще ходил на выпускные,
1: под парусом,
2: да?
0: А, ну да, да. На электрокатамаране, да.
2: Там вот. Был, а там, ты?
1: Я в море плавала.
2: Так.
1: В черном.
2: Вот, я на сапах ходил. Но тут прикольно, про австралийцев не читали, историю очень забавную?
1: Нет.
2: В общем, чуваки переплыли опасный пролив, причем в сторону острова Кенгуру. Но смотри, в чем прикол. Короче, вот если бы они бы поплыли бы на чем-то, ну, на каком-то судне, да, то там типа 2000 австралийских долларов стоит. Ну, дорого, короче.
0: Так.
2: В итоге два корифана построили самодельную баржу, установили на нее уличный туалет большой прям, мангал и мотор.
1: Неплохо.
2: И, собственно, после этого отправились вот в путешествие на остров Кенгуру. В итоге в пути они жарили ребрышки и сосиски. Туалет использовали по прямому назначению. В итоге добрались за 4 часа.
0: Неплохо.
1: Ну, нормально. Вообще прикольно, как бы. Это все, что нужно для жизни, все было с собой.
0: Все при них.
2: Очень даже.
0: Все да. При них.
2: Причем я вам сейчас фотку покажу, вы просто обалдеете. Смотри.
1: О, по красоте.
2: Нормуль?
0: Прикинь, вот если бы там были другие суда, они просто идут и видят вот это такие. Это что такое?
1: А что, так можно было?
2: Получается, можно.
0: Можно мы с вами такие. Я думал, они на бумеранге поплывут, чтобы обратно точно вернуться.
2: Вот, короче, интересно, конечно.
1: Тут, кстати, в Петербурге чувак, значит, тоже был сапфест на днях буквально, а он там на диване плавал. То есть у него на сапе стоял настоящий диван, и он вот там флиртовал с девчонками.
0: Диванный эксперт, получается.
1: Получается диванный эксперт, да.
0: Ему просто впадло было вставать.
1: Ну, скорее всего, они такие, поставь меня просто.
0: Он вроде и хотел, но ему лень. Он такой, блин, давайте я на диване буду.
1: А
0: диван надувной или нет?
1: Я вот, судя по фотографиям, нет. Абсолютно нормальный диван, но я не понимаю, как его выдержал САП. Ну, хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, в общем, нормальный диван обычный. Просто небольшой по размеру, но обыкновенный.
0: Софа.
1: Боже, я это слово миллиард лет примерно не слышала.
2: Ну, ты же помнишь, что мы тут все люди взрослые.
0: Конечно. Ну, на этом можем и закончить. Лето еще целый месяц впереди, поэтому покатайтесь на сап. Искупайтесь. Завтра потрясающая погода. В принципе, ближайшую неделю погода хорошая.
1: Летняя.
0: Можно успеть искупаться и сделать то, что еще за лето не успели. На сегодня все. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера в антипробочном шоу «Навигатор». Пока.
1: Пока.
2: Пока.
3: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Число погибших в результате теракта в Москве увеличилось до 5 человек. По данным «Известий», 2 человека скончались в больнице. Более 6 остаются в тяжелом состоянии. Как пишет «Коммерсант», целью был подрыв на веранде ресторана «Балдероси». Женщина-курьер, пытавшаяся пронести коробку с бомбой, была остановлена охранником, после чего произошел взрыв, эквивалентный килограмму тротила. Ее тело было разорвано, пишет «Контекст». В Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли 3 человека. 2 пострадали, включая ребенка. По данным в РИО главы республики Ольги Абрамовой, над регионом уничтожили 2 дрона. Один из них попал в автомобиль. Раненых доставили в больницу. Девочку после стабилизации перевезут в Ижевск. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. В Арбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина. Как сообщает Главное управление МЧС, все случилось на реке Анжа в районе села Агинское. Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Об этом пишет Ньюслаб. По данным Росстата, самые низкие показатели безработицы в России зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях по 0,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области уровень безработицы составляет 1%. В целом по стране в июне показатель составил 2,2%. Об этом пишет Ньюслаб. На новой неделе в Красноярске сохранится жара. В понедельник и вторник ожидается до плюс 31 градуса. В среду станет чуть прохладнее, но к четвергу столбики термометров снова поднимутся до 29 градусов. Осадки возможны со вторника по пятницу. К концу недели температура начнет снижаться. Днем будет около 25 градусов, а в воскресенье до 22. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 79,46, евро 91,19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф! Ну и хватит об этом! Ведь каждый знает, что такое лето!
5: Климат-контроль!
0: На 96,2 FM.
6: Завтра во вторник, 4 августа, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 31.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Водолее скидки до 70%. Смена экспозиции и акция от партнеров. Обнови ванну с выгодой до 70% с Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM. 96.2.
11: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Малыш,
1: ой, кто это?
2: Это
3: рецептор.
2: Русский композитор. Вот послушай, какая красивая музыка.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
9: It all begins right now.

So when you're ready and stop quitting,

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Cooper.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламат сила.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсала.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжоро.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.